0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем

0: комфорте. Ранилла. 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь. Улица Карла Либкнехта, 326.
1: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Цены растут, только не у нас. В кафе «Криково» минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе «Криково» – вкус, к которому хочется возвращаться.
6: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
7: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение.
1: Хорошее начало.
2: Ну что, вот вам и доброе утро пятницы, той самой пятницы, в которой мы будем разыгрывать подарки. Просто лишний разочек напомним, что звонить прямо сейчас не нужно, а вот когда мы скажем звонить прямо сейчас, тогда и звоните.
3: Знаете, есть же такая знаменитая высказывание по поводу того, что среда это маленькая пятница, ну да. Да? А пятница это большая пятница получается. И если вам повода не хватает, например, пятница, да, то что завтра выходные, вот вам на! Замечательные подарки от компании «Шериф» мы разыграем сегодня. У нас будут юные музыканты и попоем. И сказки, и мультики. В общем, вся эта история, которая нравится, конечно же, каждому ребенку. Как Слава сказал, так, в принципе, и будет. По официальной отмашке, когда мы говорим, вот звоните прямо сейчас. Но только не сейчас, когда я сказал, звоните прямо сейчас. Вот тогда, когда начнем.
2: Еще раз,
3: когда начнем, тогда его. Давайте, чтобы для всех было понятно. Вот в этом часе мы не будем разыгрывать. Давайте, чтобы вам не было. Вы пока готовьте там.
2: Просыпайтесь.
3: Набирайте, да, набирайте сил, кофеечек, чаечек, там, чего вы там по утрам, минералку, может быть, пьете. А вот с начала 8 часа мы будем уже потихонечку внедрять вот эту вот функцию розыгрыша подарков от компании «Шериф» ко Дню защиты детей.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров Вкусномира, которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах Вкусномир, на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. Вкусномир. Так вкусно и так удобно.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Здравствуйте, мне нужен кредит.
6: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 37-406-04.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Гороскоп у нас прям по курсу. Традиционно с Овнов начинаем. Овен, день принесет неожиданные идеи и желание действовать быстрее обычного. Постарайтесь не спорить по мелочам. Спокойствие, только спокойствие. Помните, Леопольд говорил?
2: Да, Тельцы, хорошее время для наведения порядка в делах и финансах. Вечером, возможно, приятная встреча или новость, которая поднимет настроение.
1: Близнецы, ваше обаяние может легко находить общий язык с людьми. Не откладывайте важный разговор. Сегодня вас услышат правильно. Если вы до этого не могли донести правильно или доходчивую информацию, сегодня все у вас получится.
2: Райки, эмоции будут особенно сильными, поэтому важно не принимать поспешных решений. День подходит для отдыха, заботы о себе и домашних дел.
1: Лев, появится шансы проявить лидерские качества и получить поддержку окружающих. Главное, не переоценивайте свои силы и оставляйте время на отдых.
2: Девы, удачный день для работы, учебы и планирования будущих задач. Внимательность к деталям поможет избежать лишних ошибок. Еще осталось добавить удачный день для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше.
1: А еще внимательность не к деталям, а к детям.
2: Да, было тоже бы да, супер, тоже как. Да.
1: Весы, день располагает к романтике и приятному общению. Возможно, неожиданные предложения, которые откроют новые перспективы.
2: Скорпионы, интуиция сегодня будет особенно точной, поэтому прислушивайтесь к внутреннему голосу. Вечер подходит для спокойного отдыха и восстановления сил.
1: Стрелец, появится желание перемен и новых впечатлений. Не бойтесь пробовать что-то новое, удача будет на вашей стороне.
2: Ну и козероги, день потребует собранности и терпения, особенно в рабочих вопросах. Ваши усилия вскоре принесут заметный результат.
1: Водолей, хорошее время для творчества, общения и нестандартных идей. Возможно, интересные знакомства или вдохновляющие новости. Это какие вот это?
2: Ну, то, что ты выиграл, зарплата, например. Зарплата. Или так, да. Рыбы, стоит уделить внимание своему настроению и внутреннему комфорту. День благоприятен для спокойных дел, прогулок и душевных разговоров. Вот такой гороскоп у нас на сегодня. Как и обещали, со следующего часа начнем разыгрывать подарки, так что далеко от приемников не уходить.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 часов, Тирасполь. Здравствуйте. МИД Приднестровья рассчитывает провести несколько встреч с молдавской стороной, чтобы обсудить недопустимость новых мер экономического давления. Об этом сообщил начальник главного внешнеполитического управления МИДа Дмитрий Поломарчук. Кишинев, напомню, намерен ввести поборы в так называемый фонд конвергенции, НДС и акцизы. По сути, это двойное налогообложение, запрещенное международными нормами, отметил дипломат. Деньги Молдова не возвращает. Только за последние 2 года через таможенные пошлины изъял из Приднестровской экономики 28 миллионов долларов. Они ушли на молдавские нужды. По словам представителя МИДа, Приднестровье предложило Молдове план совместной работы. Речь о стимулировании предпринимателей и бизнеса, создании единого энергорынка, ремонт дорог и мостов. Эти же предложения президент Красносельский передал действующему председателю ОБСЕ Иньяцио Касису во время его визита в Приднестровье. Кишинев пока не ответил. Информация для водителей. В Тирасполе на месяц ограничат проезд по Карлолибнихта в районе Бородинки, точнее у перекрестка с улицей Чайковского, это 14-я школа, а также у магазина «Манго». Причина – ремонт подземного газопровода, уточняет госадминистрация. Работы начнутся 1 июня, закончатся к 30-му. Продолжаем выпуск. Горячую воду отключат в Рыбнице, Дубосарах и Тирасполе. Тепловики готовятся к новому сезону, проверяют котельные и сети. Поэтому с понедельника 1 июня в Рыбнице без горячей воды останется практически весь город, за исключением микрорайона улиц Степная, Заречная. В Дубосарах отключат часть домов на Ленина, Фрунзе и Космонавтов. А в столице горячей воды не будет в микрорайоне Октябрьский на Балке. Все работы тепловики обещают закончить к 15 июня. В летнем лагере «Шерифа» с понедельника стартуют сборы для школьников. На отдых ждут школьников от 7 до 12 лет. Развлекательная программа готова и дополнена. Кроме обязательных плавания и футбола, будут мастер-классы, дискотеки и шоу, игры, фотосессии, экскурсии, квесты и флешмобы. Конечно, еще 4-разовое питание плюс сон после обеда. Лагерь «Шерифа» открыт с 8 утра до половины 7 вечера. И о погоде на сегодня, 29 мая. Переменная облачность, местами дождь, возможно и гроза. Температура подрастет до 18-20 тепла. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
3: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Кредит под выгодный процент до 3 лет.
6: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тироэд. Профессиональные климатические решения.

0: высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
2: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
3: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Начало вот этого вот блока, я подумал бы, что что-то связанное с работой. Сразу же фабрика, а там уже маленьких звезд. У нас здесь музыкальная история начинается, друзья, на волне радио Интер-ФМ. В преддверии 1 июня разыгрываем подарки от компании «Шериф». Всего подарков в утренней смене у нас будет целых 6. Ну, это просто что-то невероятное. Там музыкальные инструменты, из которых можно создать просто настоящий джаз-бенд.
1: Кажется, да, вполне
0: конкуренты, себе. Конкуренты Жены Аврамову, когда на разогреве будут приезжать, и, может быть, свои какие-то композиции детишки будут исполнять. Там и гитары, крутейшие гитары, там и пианино, там и специальные вещи, которые помогут детишкам раскрыть свой талант. Ну вот, может, тот сидит и просто на ложках, знаете, я Лашкарь Сергей, тра-та-ра-ра-ра. Или вот эта штуковина, как она называется, которая дзинь, вот это. Не помнишь?
1: Треугольник, так ее называют.
0: В общем, да.
1: Главное это желание и талант, который нужно еще дораскрыть. Ну вот бывает такое, смотришь на ребенка, он там действительно, вот как ты говоришь, играется с чем-то непонятным, а тут даешь ему в руки гитару, и вот тебе, пожалуйста, все. Пошла
0: перемен,
1: жара.
0: Да. В чем плюс этих гитар, так, ну, современных?
1: Их можно выключить.
0: Марьяна тебе рассказывала, говорит, всегда, когда детям дарили такие инструменты, значит...
1: Их больше не звали на праздники.
0: Нет, первое, что они делали, это они забирали батарейки и говорили, что сломалось. А дочка не могла никак понять, зачем ей эти поломанные игрушки дарят, что они постоянно ломаются. Ну, плюс в том, что там аккорды-то, в принципе, подбирать не сильно и надо, и есть уже музыкальное сопровождение, знаешь, как на синтезаторе.
1: И что-то уже играет,
0: и ты уже,
1: да?
0: Там, да, и ты уже начинаешь. Знаешь, что сейчас очень популярны, ну, это потому что сын у меня 4 годика, и спрунки. Не видел эту историю? Ну, тебя сейчас ждет все впереди. Вот помнишь, раньше, давно-давно, лет, наверное, сколько мне, так, ну, наверное, пускай 15 назад,
1: так.
0: Были лошади, много, ну, как, 4 или 5 лошадей, на которые нажимаешь, и она... Не помнишь видосик этот?
1: Нет.
0: Нажимаешь на лошади, у нее свой голос.
1: А, ну, допустим, ну, вот, да, я примерно понял суть,
0: и,
1: да.
0: То есть для нас это было что? Ну, прикольно, да, один раз. Ну, два раза понажимать на эту лошадку, она попела и закрыли. Так у них сейчас это прям вау. Вот эти спрунки, да, они создают специальные голоса, они создают целые мелодии, они вот прям смотрят их. Ну, я вроде где-то не запрещаю, думаю, что это, может быть, с музыкой поможет. Но там есть плохие спрунки, естественно, которые приходят и забирают все эти звуки. В общем, ну да ладно. Для детишек мы предлагаем разыграть прямо сейчас детскую гитару Fisher Price. Ничего себе, рок-звезда.
1: Да, для мальчиков она возрастом от 3 лет.
0: Ну, я не думаю, что... Ну, девочка сейчас обидится. Можно и девочкам же.
1: Да, для девочек будет и еще.
0: Будет и для девочек,
1: пускай не переживают.
0: А, вот для девочек.
1: Рок-звезда для девочек, она у нас следующая.
0: Ну, да ладно, там, если что, поменяйтесь. Яркие мощные аккорды — это описание. Реалистичные звуки гитары, 10 демо-мелодий — это про то, что я говорил. Переключатель эффекта, регулировка громкости. А где выключатель эффектов? Автоматическое отключение. О, есть функция «Коснись меня».
1: Ой, класс вообще. Ну, то, что нужно. То, что нужно для ребенка, который хочет играть, но пока еще не умеет, вот, пожалуйста, отличный подарок. А все, что нужно сделать, это прямо сейчас позвонить к нам в студию по номеру телефона в Тирасполе 6107 и 7. Ну и, конечно же, ответить на наши вопросы и поиграть с нами. Поехали, ждем звонков.

0: Фабрика маленьких звезд.
1: Давайте так, чтобы не было никаких недопониманий, все-таки конкурс для детей. Нам тут начали дозваниваться взрослые. Mm-hmm. Я понимаю, что они как бы большие молодцы и хотят выиграть подарок для своего ребенка. У нас взрослые в роли группы поддержки. То есть они могут каким-то образом там подсказать, может быть, ребенок, если растерялся, все-таки прямой эфир. Но нам нужны дети. Все-таки дети — цветы жизни. Это конкурс специально для них. Поэтому вы можете дозвониться, потому что, может быть, он не умеет еще звонить. Главное, чтобы он умел говорить. Вот он или вы дозвонились. Дозванивайтесь, он играет, вы ему помогаете. Вот такая у нас тактика сегодняшнего замечательного розыгрыша от компании «Шериф».
2: Ну, схема хорошая, поэтому рекомендуем воспользоваться. И прямо сейчас звоните. 6177, номер телефона в Тирасполе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Ноу Фрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Здравствуйте, мне нужен кредит.
4: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
7: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
8: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
9: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина?

0: и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.
3: Я могу быть твоим светом.
4: Фабрика маленьких звезд.
5: Ну, как маленьких? Маленьких и больших, почему нет? Если ребенок, ну, да. Вот, у меня, допустим, малому-то 4,5 годика, так. А говорят, что ему как будто 7. Ну, как будто так выглядит на 7. Ну, высокий. Ну, то есть, ага. Вот, и больших, и малых, как говорится, и театров, и призов. Здесь у нас на волне Радио Интер-ФМ продолжается розыгрыш от компании «Шериф». Напоминаю, что в преддверии 1 июня мы разыгрываем крутейшие музыкальные подарки, чтобы ваш ребенок раскрыл, если он есть, ну, имеется в виду, а если вдруг уже давно раскрыли и хочется его подтвердить. То есть на двух инструментах одновременно, то есть на нервах и на гитаре рок.
6: Или пускай просто старается. Ну, надо чем-то занять ребенка же, да?
5: Конечно.
6: Многие сталкиваются с этой проблемой. Чем занять ребенка? Вот, пожалуйста. Пожалуйста, дайте гитару, отправляйте к соседям, которые шумели всю ночь,
5: да,
6: желательно
5: да, да.
6: в 8 утра, и все, дело решено. Нет, на самом деле вещица классная, вещица для детей, которая развивает очень много навыков, полезных навыков, которые пригодятся ребенку, это уж точно. И мелкая моторика вам, пожалуйста, и музыкальный вкус,
5: музыкальная
6: стиль
5: моторика.
6: И слух тоже развивается.
5: Слух-то важно, да, слух-то важно, действительно. Детская гитара Fisher Price, рок-звезда, мы разыгрываем прямо сейчас. Сейчас на волне Радио Интер-ФМ. Дозванивайтесь в прямой эфир 6177. Это номер телефона. Вчера спали же, правильно?
6: Да.
5: Дозванивайтесь прямо сейчас.

0: Ребятки, мы вам напоминаем, что у нас продолжается розыгрыш от компании «Шериф». Что мы разыгрываем прямо сейчас? Это детская гитара «Рок-звезда», а также музыкальный ковер в форме пианино. Он огромный, ну, 110 сантиметров, это же прям нормально. Метр,
1: ну да, да,
0: метр пианино. Представляешь, это...
1: Класс.
0: Можно играть и попадать на клавиши прям очень
1: хорошо. Всем телом ребенка получается, да?
0: Подарок, кстати, на выбор будете вот вы выбирать. Вот мы предложили два. Знаешь, да. И такие, так, а что хочу? Вот, хочу гитару. Ну, бери гитару. Или музыкальный ковер в форме пианино. Ну, то есть, мне нравится, потому что это вот слово ковер, то есть это он,
1: значит, как самолет,
0: много, да? места не занимает, значит. Ага. Да? Ковер на ковер, свернуть, да? Ковер на ковер и играешь, понимаешь?
1: И поехали, да?
0: Да, позвал еще Аладдина с его лампой, достал джина, и все у тебя хорошо. 6177, номер телефона в Тирасполе, дозванивайтесь прямо сейчас.

0: Фабрика маленьких звезд.
1: Заметили фанфары прям? Прям фанфары для нашего первого потенциального победителя. Зовут его Артем. Артем, привет, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Как дела, как настроение?
2: Нормально.
1: Ты уже в этом в отпуске, каникулы, как у вас там называется вся эта история?
2: Ну да, каникулы. Да.
1: А в какой класс закончил?
2: Четвертый.
1: О, красава. А ты из какого города у нас, Артем?
2: Из Тирасполя.
1: Из Тирасполя. В какой школе учишься, если не секрет, может быть, конфиденциальная информация?
2: В Терновской.
1: В Терновской?
2: Да.
1: Так. А, то есть ты живешь в Тирасполе, а учишься в Терновской школе?
2: Да.
1: Ну, бывает что.
3: Ну,
1: оценочки у Артема какие? Хорошие? Если плохие, не называй, правильно. Как относишься к музыкальным инструментам? Любишь музыку играть, может быть, петь?
2: Ну, да.
1: Ну, это хорошо. Это хорошо, Артем. Это очень хорошо. Великое имя Артем. Артем музыкальный, понимаете? Мне кажется, это прям... Не, Артем Терновский. Артем Терновский. Как квасок.
3: Так и зафиксируем.
1: Артем, у нас есть 3 блока вопросов. Если ответишь верно на все, то тебе достанется, кстати, на выбор. Либо детская гитара Fisher-Price, либо пианино. Музыкальный ковер в форме пианино. Вот так вот, чтобы ты не ошибся. Первый блок у нас — викторина по сказкам. Ты готов?
2: Да.
1: Ну, я думаю, что ты все помнишь, учитывая по голосу, ты уверенно говоришь.
3: Да.
1: Поехали, первый вопрос.
3: Кто съел колобка? Лиса или волк?
1: Кто съел колобка? А?
2: Лиса.
1: Точно?
2: Точно.
1: А волк что делал?
2: Волка не было.
1: Волка не было. Он же от бабушки ушел, от дедушки ушел, от зайца, потом от волка, потом от медведя. Был же волк? Артем, мы такие тут как бы диджеи.
2: Но лиса съела.
1: Лиса съела, да, Артем, аплодисменты. А волк ел другое.
3: Волк ел другое.
1: Бабушку,
3: да,
1: с пирожками там это доедал.
3: Так, как звали девочку, которая жила с 7 гномами? Белоснежка или Золушка?
1: Кто жил с 7 гномами? Белоснежка или Золушка?
2: Белоснежка.
1: А Золушка что делала?
3: Туфельку
1: теряла. Туфельку искала, да, или теряла. Аплодисменты, молодец. Артем, мы тут специально для этого работаем, нам за это деньги платят. Мы должны каким-то образом запутать тебя. Поэтому ты не переживай. Если уверен в ответе, то отвечай. Вопрос номер 3.
3: Ага, мы тут все раскрыли. Да. Ну ладно, а что потеряла Золушка на балу? Туфельку или корону?
2: Туфельку.
3: Туфельку, класс, молодец.
1: Конечно, есть... Ладно. Блок номер два. Викторина по мультфильмам. А?
3: Так.
1: Мультфильмы. Поехали. Первый вопрос.
3: Так, как звали кота из Простоквашино?
1: Как хотите, так и называйте.
2: Матроскин.
1: Матроскин, аплодисменты. Кто говорил, ребята, давайте жить дружно. Кот Леопольд или Карлсон?
2: Кот Леопольд.
1: Леопольд. У него такое милое лицо было. Тигренок такой, понимаете? Ребят, ну давайте жить дружно. И он мышкам это говорил. А Карлсон, он жил на крыше. Третий вопрос.
3: Как зовут зеленого героя, который живет на болоте? Шрек.
1: Шрек. А Гена же нет? Он не на болоте.
3: Он не на болоте,
1: он в многоэтажке.
3: Другие интересы у Гены были.
1: Третий блок самый интересный. У нас будет сейчас музыкальный отрывок из популярной детской композиции. Тебе, Артем, нужно будет просто-напросто ее допеть. Ты готов, Артем? Вот
2: да.
1: Прозвучит мелодия до определенного момента, она потом прекратится, и тебе нужно будет продолжить

0: петь. И потом мы послушаем, если все верно, то ты уже все, забираешь свой подарок. Поехали, музыкальное сопровождение. Ух ты!
1: От улыбки хмурый день светлее.
0: Артем?
2: От улыбки в небе радуга проснется.
0: Так, давай дальше.
2: Поделись улыбкою своей.
0: И?
2: И
0: она к тебе не раз еще вернет. Давайте послушаем, так ли это было. Тут все хорошо. Это енот, видимо,
3: мы начали, да.
1: От улыбки в небе радуга проснется.
0: Здесь все тоже верно.
1: Поделись улыбкою своей.
0: По-братски, да?
1: И она к тебе не раз еще вернется.
0: О, аплодисменты. Тогда наверняка запляшут облака. И кузнечик Артем, мы тебя поздравляем. Что выбираешь, детскую гитару или ковер-самолет этот? Музыкальный ковер в форме пианино.
2: Ну, ковер-пианино.
0: Ковер-пианино.
3: Класс. Отличный, кажется, выбор.
0: Бабушка подсказывала. Мало ковров дома. Да, давай еще один на стену повесим.
3: Так, супер. Мы тебя поздравляем с тем, что ты становишься нашим первым победителем. Ну и, конечно, аплодисменты пускай еще разочек для тебя прозвучат. Артем, может, ты хочешь кому-то еще привет передать?
2: Хочу передать привет маме, бабушке, дедушке, друзьям.
0: В Черновской школе будем передавать привет?
2: Да, передаю привет Черновской школе.
3: Так.
0: Если что, ребятки, все те, кто учится в Черновской школе, знаете, Артем из 4 класса.
3: Фамилию
0: не будем называть, потому что его фамилия сильно знаменита, чтобы называть. Он выиграл сегодня на волне радио Интер-ФМ специальный приз от компании «Шериф» ко Дню защиты детей. Это музыкальный ковер в форме пианино. Огромное, 110 сантиметров, метр на 36 сантиметров. То есть классное, крутое пианино, на котором можно не только смотреть и ходить, получается, если это ковер.
3: Лежать.
0: Но еще и играть, лежать, конечно же, и получать замечательные настроение. Артем, трубочку не клади, за эфиром расскажем, как забрать свой приз.
4: Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. 9 утра в Приднестровской столице. В эфире новости. Правительство утвердило порядок расходования средств фонда «Вместе строго целевое». Деньги пойдут на выплату пенсий, пособий и другие социальные расходы, к примеру, закупку медикаментов и продуктов питания, поддержку детей-сирот и многодетных семей, ветеранов, инвалидов, содержание детских домов, интернатов и коррекционных учреждений. Фонд «Вместе» не просто финансовый инструмент, а символ общественной солидарности, сказал премьер Александр Розенберг. Приднестровцы показали готовность объединяться ради поддержки тех, кто особенно нуждается в помощи. Каждое направление трат Кабмин пропишет отдельным решением. Вся информация, сколько и на что именно потрачено, будет публичной, чтобы обеспечить открытость и контроль. Минфин обязан ежемесячно предоставлять правительству отчет о расходовании и остатках. Фонд «Вместе» к этому часу собрал 145 миллионов и почти 415 тысяч рублей. Самый значительный взнос, 100 миллионов, сделала компания «Шериф». Продолжаем. Причину мора рыбы в Днестре назвала Госслужба экологии. Это нехватка кислорода. Рыба, раки просто задохнулись. По словам специалистов, кислород реки забрала органика, то есть азотистые соединения, аммиак и нитриты. Их уровень повышен. Есть несколько версий случившегося. Сброс канализации с ферм могло смыть остатки гумуса или удобрений с полей. Еще одна версия – обмеление Днестра. Уровень реки очень низкий. Если бы воды было больше, загрязняющие вещества просто растворились. Мор рыбы происходит регулярно, особенно весной, отметили в Госслужбе по экологии. Но в этом году погибло особенно много. В Екатерининском парке Тирасполя в воскресенье устроят большой праздник в честь 1 июня – Дня защиты детей и малышей. И ребят постарше ждут аттракционы, веселые спортивные игры, а еще поделки научат их делать. Фотозоны и аквагрим. А в выставочном зале парка откроется самая большая выставка игрушек. Кстати, День защиты детей в Приднестровье будут отмечать два дня – 31 мая и 1 июня во всех городах. В эти минуты на радио Интер-ФМ идет конкурс «Ко дню защиты детей». Разыгрываются 6 музыкальных подарков от компании.

не шрифт, они для разного возраста. Для малышей, к примеру, звуковые коврики, а для будущих рок-звезд постарше – крутые гитары. Подарки получат те, кто сможет дозвониться в эфир и выполнит простые задания. Так что слушайте и звоните 177. До 20 тепла прогнозируют сегодня синоптики и обещают, календарное лето начнется по-летнему. На смену холодному фронту воздуха спешит азорский антициклон. С понедельника температура будет повышаться. Поднимется до 25-30 градусов. Это днем. В ночное время ожидается в районе 10-15 тепла. Возможны осадки. Сейчас в столице плюс 15. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий. Прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
4: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
5: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
6: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тироэд. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тироэд. Качество, проверенное временем.
8: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.
9: Фабрика маленьких звезд.
10: Продолжается розыгрыш от компании «Шериф» ко дню защиты детей. Мы, конечно же, спешим вам напомнить о том, что уже 20 лет под патронажем «Шерифа» детский дом в Тирасполе. Воспитанники живут, учатся, выбирают одежду и влечение благодаря компании. За хорошую учебу детям выплачивают денежные премии. Ага. А детские пособия накапливают на банковских счетах. Получается, что к 18 годам можно накопить приличную сумму.
11: Да, вполне себе.
10: Бери на заметку.
11: Беру, конечно же. Да, «Шериф» продолжает помогать своим воспитанникам и после выпуска обустроиться и найти работу. Кстати, компания помогает и другим по республике детским домам, интернатам и коррекционным школам. На праздники устраивает представления и дарит подарки. На помощь детям, инвалидам, пенсионерам и студентам каждый год тратит около 5 миллионов долларов. Это ого-го, какая сумма на самом-то деле. Ну и спасибо, конечно же, компании
10: «Шериф»
11: за это.
10: Ты перевел в рубли, что ли, просто?
11: Да, поэтому, да. Я математик.
10: Много нулей там получается. Но у нас попроще все, ну, что касаемо, конечно же, подарков. Не такие они дорогие, но они все-таки должны быть. Есть у нас детская рок-гитара, рок-звезда. Тут написано для девочек, но если что, у нас есть и для мальчиков.
11: Да,
10: поэтому
11: да,
10: как бы выбор за вами. Нужно по традиции пройти квест из трех заданий, ну, очень интересных причем. Вот Артем у нас справился просто на ура.
11: Вообще
10: он
11: на
10: большой
11: ура.
10: Молодец. И все, говорит, я в Тирасполе, а сам учусь в Терновке. Четвертый класс закончил, давайте. И выбор такой у него был. Беру ковер пианино. В общем, 677, номер телефона в Тирасполе. Дозванивайтесь прямо сейчас. Детишки у нас участвуют. Взрослые, конечно же, могут помогать своим детям.

0: Максим Круженков говорит о том, что какая-то девушка любила розы. Ну, розы, это, конечно же, хорошо, но это более, мне кажется, для взрослых девочек. У нас есть рок-гитара. Это получше, чем розы. Ну, что ваша роза?
1: Определенно.
0: Очень часто цветы увядают, знаете, такую вот историю. А вот рок-гитара, вот, скажем,
2: она
0: может,
2: никуда не денется.
0: Никуда. Ну, то есть родители, только, как мы уже говорили, не вытащат батарейки оттуда. Поэтому дозванивайтесь прямо сейчас в прямой эфир радио Интер-ФМ 677, номер телефона в Тирасполе, и выигрывайте, детишки, подарки.

0: Когда мы только объявляем, да, о том, так, что нужно дозваниваться, это все звучит как действительно как, ну, фабрика, сейчас вот что-то будет. А когда вот уже кто-то дозвонился, как фанфары. Ну прям,
1: ну
0: вот,
1: да.
0: Дмитрий,
1: чествовать, да, будем, будущее звездой.
0: Дмитрий,
1: сейчас
0: для вас фанфары, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ух ты, как дела, как настроение?
2: Все хорошо.
0: Это классно. Ты закончил какой у нас класс?
2: Второй
0: класс. Юх, вообще просто что-то шикарно.
1: Хочешь, хочешь в третий?
2: Да.
0: Только не летом, давайте в сентябре. Дима, оценочки какие у тебя там были?
2: Ну, такие.
0: Нормально, нормально, все, Дим, все хорошо, мы за тебя, Дим. Не надо распространять. Все хорошо, все будет классно. С какого города?
2: 2017.
0: Не ты, а вот город, в котором ты живешь, или, может, село, населенный пункт. Откуда ты?
2: Карагаш.
0: Популярную песню, ты знаешь эту?
1: Карагаш, ты меня называла.
0: Абсолютно вот верно, это, но да, есть хит. Это на втором месте был. Это Карагаш.
1: Класс.
0: Это шедевры.
1: Дим, не ты писал песни эти?
0: Папа, наверное. Дим, давай так, второклассник, ты наш, переходящий в третий класс. У нас есть детская гитара, рок-звезда. Для тебя прям подойдет. Как ты относишься к музыкальным инструментам и вообще к музыке?
2: Ну...
0: Ух ты, у тебя там как, группа поддержки у тебя там?
2: Да.
0: Как зовут? Сестричка, братик?
2: Мама.
0: Мама? Нет, там что-то как будто не мама. Вот это ж не мама. Сестра, да? Ты на громкой связи, наверное, да, Дим? Надо будет выключить громкую связь, потому что эхо. Родители смогут помочь, пускай они переживают. Либо пускай они с приемником выйдут в другую комнату и оттуда кричат. Ты справишься, ты уже в третьем классе, у вас вопросы посложнее. Я недавно-то узнал, что в первый класс дети должны уже прийти и уметь читать и писать. Это что происходит?
1: А как же учат в школе, да?
0: А зачем заканчивать тогда ее? Здравствуйте, ваш сын должен уметь все, поэтому я уверен, что у вас посложнее вопросы в ваших вот этих вот школах. Блок номер один, Викторина, по сказкам, полетели.
1: Так, кто тянул репку самым последним? Мышка или кошка?
0: Кто тянул?
1: Последний.
0: Мышка. Правильно, кошка, она хитрая.
1: Не последняя была.
0: Она,
1: да,
0: думала, может, сейчас мышка не пойдет у нее что-то. Я и мышку, говорится, и репку.
1: И репку, да.
0: Давай
1: второй вопрос. В каком домике жили три медведя? В лесном или в замке?
0: В каком домике?
2: В лесном.
0: В замке это уважаемые медведи живут. Королевских кровей, как говорится.
1: Те, которые уже повидали, да. Кто разбил золотое яичко? Мышка или петушок?
0: Кто разбил золотое яичко?
2: Кто там?
0: Мышка, конечно же. И, скорее всего, это было на Пасху. Играли. Так, викторина по мультфильмам. Естественно, у нас есть традиционная. Первый вопрос звучит таким вот образом. Кто лучший друг Винни-Пуха? Пятачок или Ослик Я?
2: Пятачок.
0: Конечно. Mm-hmm. Что с этим осликом сделаешь? С ним...
1: Хвост топ,
0: да,
1: хвост потеряет.
0: Да, потеряет хвост, там проблемы одни.
1: Непонятно. Так, из какого мультфильма фраза «Сейчас спою»?
0: О, моя любимая.
1: «Жил-был пес» или «Бременские музыканты»?
0: Из какого мультфильма? Помнишь этот мультик? Ну, это из нашего детства. Из нашего детства. Или маминого.
1: Я вот прям обожал этот,
0: да,
1: мультик.
0: Это прям... Сейчас спою. Там еще женщина такая классная была, которая все время кричала, когда у нее ребенка.
1: Да.
0: Пропадал. И вот он наелся, под столом сидит пес, значит, а его... Ой, пес этот, как его зовут? Волк. А пес его позвал на это мероприятие. Как ты думаешь, «Бременские музыканты» или «Жил-был пес»?
2: Жил-был
0: пес, естественно. Вот такого пса, понимаете, вот прям хороший. Ты заходи, если жду. Давай третий.
1: Так, как звали девочку, дружившую с медведем в мультфильме?
0: А, ты какая хитрая. Маша или Алиса? Как, кто дружил?
2: Маша.
0: Конечно, Алиса, это так. Алиса, поставь, пожалуйста, музыку для медитации.
1: Для медведя.
0: Это мои истории, когда ложусь спать. Поставь музыку для медитации, до утра вот эта медитативная история.
1: Так, Дима, задачка со звездочкой для нас сейчас будет. Смотри, тебе нужно будет песенку допеть. Как у тебя с пением? Поешь, любишь петь?
2: Да.
0: О, кстати, а во втором классе есть пение? Ну, как урок, да?
2: Да.
0: Есть,
2: о,
0: да? Класс. Я, кстати, по пению был, ну, мне поставили пятерку, знаешь, за что?
1: За что?
0: Сказали, вот итоговую ставили в четверть. Говорит, если ты вот сейчас на уроке 45 минут продержишься и не будешь ничего говорить, я тебе ставлю 5.
1: Поэтому так смогли, да?
0: Да, и я говорю, хорошо, но тяжело было устоять.
1: Да, это сложно.
0: Хотелось подпевать. Популярная композиция, Дим, она в моменте прекратится, вот оборвется, и тебе нужно будет допеть эту песенку. Ты готов? Давайте, слушаем.
3: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам.
0: Так. Что там дальше? Хорошо идешь. Как там? Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам. А дальше? Всем селом помогают, видите?
1: Да.
0: А вода

0: Григорий.
1: Молодец.
0: А вода переслали...
2: Рекой, да.
1: Рекой, да.
2: И неясно прохожим. В этот день, Дима.
0: Почему?
2: Я веселый такой. Да. А Дима играет на гитаре. Рок-звезда ему досталась. Аплодисменты, Дим, ты молодец. К сожалению... Это для Гены. У него день рождения раз в году. А наши дети могут и не в день рождения получать подарки.
1: Это Но если Дим будет себя очень хорошо вести, то он будет играть каждый день. О, там...
2: О, победители, победители.
1: Радость,
2: а?
1: Радость.
2: Слушай,
1: какая.
2: Когда
1: класс.
2: Дима с позывным «Карагаш», понимаешь, это, да. Это опасные,
1: рок-звезда, рок-звезда.
2: Опасные вещи. Дим, передавай приветы.
0: Я хочу передать привет другу, подружке, еще другу.
2: А имена есть у них?
0: А?
2: Имена, можно по именам, не обязательно друг один, друг два там, можно.
0: Егор, Миша, Ксюша.
2: Так. Егор, Миша, Ксюша. Кто еще есть в ассортименте у нас из друзей?
0: Больше никто.
2: Правильно, зачем много?
0: Бабушке, бабушке,
2: так.
0: Дедушке.
2: Так. Еще?
0: Папе.
2: Папе, ага. Хорошо. Маме передавать привет будем?
0: Да.
2: Ну да,
1: ну, да.
2: И смеет, говорит, ну
1: что
2: да.
1: За вопросы?
2: Круто, круто, Дим, мы тебя поздравляем. Тебе достается детская гитара «Рок-звезда» для мальчиков, что немаловажно, от компании «Шериф». Трубочку не клади, за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Ну а вы, друзья, далеко не отходите от приемников. У нас еще целых 4 подарка, вы представляете?

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 37-4-06-04.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в «Декор-центр». Мы подберем лучшее решение.

0: то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров. Ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
1: Здравствуйте, мне нужен кредит.
2: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
4: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.
6: Фабрика маленьких звезд.
7: Продолжается розыгрыш от компании «Шериф» ко дню защитника Отечества, хотел сказать. Ко дню защиты детей. Ко дню защиты детей, конечно же, мы продолжаем рассказывать подробную информацию о том, как компания «Шериф» помогает нашим детям. Так вот, с 2023 года стали выдавать единоразовую помощь первоклассникам. Это $100 в рублевом эквиваленте. Ну, для того, чтобы собрать полностью, может быть, надо побольше. Я еще не собирал, как бы не в курсе, но я думаю, что это
8: тоже скоро узнаешь.
7: Действительно помогает.
8: Да, в любом случае, эти деньги помогают, и они не лишние, стали традиционными и мероприятия по награждению именной стипендии от компании успешных студентов вузов. С 2013 года существования проекта победителями стали более 2000 человек.
7: Умножьте это все на 150.
8: Да.
7: Туда. Получается,
8: зачем
7: у нас много.
8: Считать, да? Много, да, много, зачем? Да, действительно,
7: зачем?
8: Много.
7: Зачем считать?
8: Главное, чтобы эти деньги шли на пользу и тем, кому они нужны. Ну, а у нас есть подарки тем самым людям, которые тоже они
7: скоро
8: нужны.
7: Времени.
8: Это детки.
7: В
8: да.
7: скором времени они могут и заканчивать вузы, да, и быть в первом классе, но пока у нас, как говорится, пройдемся под подарочком, ну, не для родителей, да?
8: Ну, почему? Может, и для родителей. Иногда вроде смотришь на детскую игрушку и думаешь,
7: да,
8: ну, класс.
7: Я бы сейчас сыграл, да. А я бы сыграл бы.
8: И втихаря так.
7: И начинает думать, знаешь, вот это когда сразу много форму, а что подумают люди,
8: да?
7: Нормально я или нет. Детская гитара у нас и рок-звезда еще одна есть, поэтому прямо сейчас дозванивайтесь в прямой эфир радио Интер-ФМ, 677 номер телефона в Тирасполе, пройдите наш квест из трех блоков, и все, подарок ваш.
9: Все мы изначально

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Фабрика маленьких звезд.
1: Есть у нас еще один потенциальный победитель. Если собрать сейчас вот аббревиатуры из первых букв, то у нас получается «да». Ну, то есть два Димы и Артем был. А, хорошо?
2: А, вот ты
1: да,
2: как решил.
1: Да, хорошо, вот так да. Вот. Да, мы говорим нашему потенциальному победителю. Дим, привет, доброе утро. Как дела, как настроение? Откуда к нам попал в эфир? Из какого города?
3: Из Тирасполя.
1: Из Тирасполя ты?
2: Класс.
1: Ты сейчас в Тирасполе находишься? Дим. Димасик. Дима, да. Девочка, ты в каком городе сейчас находишься?
3: В Дубосарах.
1: Дубосарах. А Тирасполь здесь при чем? То есть ты сам из Тирасполя находишься в Дубосарах? Или ты в Тирасполе, а сам из Дубосарах? А, как дядька?
3: А, я в Дубосарах.
1: Все, нормально.
2: Просто в Дубосарах.
1: Все хорошо, да. У нас география сегодня обширная. Черновка, Карагаш, Дубосары.
2: Да. Хорошо, идем.
1: Подарки. Ну, география действительно хорошая.
2: Глядишь к шестому подарку, и доберемся мы до Каменки.
1: Мне бы лучше Бендеры к Борисовскому рынку. Поближе к дому. Так, ребятки, наш хороший Дим, у нас есть три блока вопросов. По традиции есть сказки, есть мультфильмы, и нужно будет допеть песенку. Ответишь верно везде, достанется подарочек. Кстати, подарок будет у тебя сегодня на выбор. Ты готов, Дим?
3: Да.
1: Давай, викторину по сказкам проберем.
2: Итак, кто жил в теремке первым? Опа. Мышка или зайчик?
1: Ничего себе.
3: Мышка.
1: Точно?
2: Мышка.
1: А как, да, у нее, а как у нее была, этот, как это назвать, кличка или что это такое? Или фамилия?
3: Прозвище.
1: Молодец! Молодец! Потому что зайчик попрыгайчик.
2: Да, да. Второй вопрос. Кого поймал Емеля в проруби? Щуку или карася?
1: Так.
3: Щуку.
1: Правильно, карась-то как можно зимой на карася идти? Ну что, серьезно, что ли?
2: Представляешь, умного карася.
1: Да, умный карась.
2: Щуку еще ладно.
1: Уже как будто блокбастер, название блокбастера. Смотрите во всех кинотеатрах города. Умный карась.
2: Третий вопрос с подвохом. Тут аккуратно, пожалуйста.
1: Аккуратно, Дима.
2: Аккуратно.
1: Не спотокнись.
2: Да. Кто носил красную шапочку? Маша. Или красная шапочка?
1: Точно?
3: Красная шапочка.
1: А Маша что носила?
3: Маша...
1: Медведю кашу она носила. Или мед. Аплодисменты. Молодец, Дим. По мультикам давай пробежимся.
2: Так, как звали попугая Кешу?
1: Ух ты.
2: Кеша или Гоша?
1: Точно?
3: Кеша.
1: А может, Гоша?
3: Нет, Кеша.
1: Правильно, Гоша — это Куценко. Это из другого фильма. Кто друг крокодила Гены? Чебурашка или Незнайка?
3: Чебурашка.
1: Правильно.
2: Так.
1: Когда люди с такими вот талантами, это могут только с крокодилами дружить.
2: Да, кто говорил «спокойствие», «только спокойствие»? Карлсон или Буратино?
3: Карлсон.
1: Конечно, Буратино. Карлсон. Буратино все в поле чудес играл с Базилио.
2: Дела у него другие
1: были. Все хотел
2: были.
1: Выиграть, да. И с папой Карла еще и от бабушки ушел. Смотри, как я во всех сказках побывал.
2: Прям
1: одновременно.
2: Пробежал,
1: а это современный получается. Фолклор. Современный фолклор. Нужно допеть песенку, Дим. Есть у нас начало музыкального произведения, замечательная детская композиция. Ты должен, вот когда она прервется, такая, бац, все, нет ничего, ты должен допеть. Ты готов?
3: Хорошо.
1: Ну, ты, слушай, мне кажется, ты справился бы, если бы мы тебе даже не говорили бы ничего. Давай, поехали, слушаем.
4: В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик.
3: Кузнечик.
1: Дальше.
3: В траве зеленый огуречек.
1: Подожди. Подожди, подожди. Ну, ты сейчас... Ну,
3: зелененький он был.
2: Ой, какие вокальные данные восхитительные.
1: А это просто зеленый огуречек. Это Дима просто, я думаю, у него эмоции от...

0: В том, что огурцы, слава богу, уже по 20 рублей у нас на рынке. Поэтому он такой зеленый огуречек, а вот зелененький. Молодец, Дима, ты просто шедевр. Шедевр на всю жизнь. Тебе, смотри, на выбор. У нас есть, значит, подарок такой. Детская гитара. Рок-звезда. Просто она написана здесь для девочек. Видимо, она розового цвета. И музыкальная коробка караоке «Щенячий патруль». Что выбираешь?
1: Коробку «Щенячий патруль».
0: Я бы тоже выбрал бы.
2: Ну, с такими вокальными данными тут понятно, что...
0: А ты как там относишься, Дим, к этим? Ты знаешь их, как зовут там? Маршалы все эти, Скай?
1: Маршал, Скай.
0: Трекер.
1: Рокки.
0: Зума.
1: Угу.
0: Слушай, мы можем с тобой посоревноваться.
2: Нет, ну ладно, Дима.
0: А я-то что? У меня малый... Да, да, там Эверест еще есть, да? Дима,
2: Хочешь, забирай рок-звезду. Тогда с такими знаниями.
0: Я думал, что все-таки он откажется, и я смогу петь аккуратненько в «Щенячий патруль». Дим, передавай приветы.
1: Передаю привет моему брату Пете, бабушке, дедушке, родителям.
0: Очень хорошо, Дим, очень хороший тост, Дим. Спасибо тебе огромное. Трубочку не клади. За эфиром мы тебе расскажем, как забрать свой приз. Ну а мы напоминаем, что розыгрыш от компании «Шериф» продолжается, и мы совсем скоро вернемся в эфир, чтобы разыграть еще подарки.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 10 часов, Тирасполе. Здравствуйте. В Приднестровье отмечают День миротворца. Военнослужащих миротворческого контингента поздравил президент. Вадим Красносельский подчеркнул, появление миротворчества как международного института стало важным шагом к укреплению безопасности в мире. Приднестровье с момента обретения независимости последовательно выступало и продолжает выступать за мирное урегулирование отношений с Молдовой и за сохранение действующего формата миротворческой операции как гарантии стабильности. Он, безусловно, доказал свою эффективность и должен быть сохранен, подчеркнул президент. Вадим Красносельский поблагодарил представителей совместных миротворческих сил за службу, пожелал здоровья и мира. Эпидемиологов, гигиенистов и бактериологов выпустил впервые медицинский факультет ПГУ. Они получили накануне распределение в ординатуру. Как и студенты-бюджетники других узких специальностей, их 50. Остальные – контрактники. Они идут в ординатуру на свой выбор. В целом, медфак ПГУ выпускает в этом году примерно 80 медиков. Республике же требуется около 300 врачей. Не хватает терапевтов, врачей скорой помощи, острый дефицит медперсонала в сельских амбулаториях и ФАПах. Понятие травли закрепить в законе об образовании предлагает Минпросвещение. Напомню, президент поручил разработать механизм, который предотвратит травлю в школах. Если это понятие прописать в законе, разбираться с конфликтными ситуациями будет легче, считают в министерстве. На горячую линию о буллинге за полгода поступило 28 звонков, большая часть из Бендер, сообщали о случаях травли как учеников, так и учителей. Ранее МВД представила систему учет, которая поможет бороться

с буллингом. Верховный совет снизил возраст ответственности до 14 лет за оскорбления в интернете. Отдельно прописан пункт оскорбления педагога. Нарушителей ждет штраф до 3000 рублей. Какой эффект принесут эти меры, будут наблюдать в Верховном совете, сказал глава комитета по образованию Виталий Калин. В рамках пилотного проекта систему учет запустят в 9 школах Приднестровья. До 1 июля президенту должны представить предложения по борьбе с травлей. В эти минуты на радио Интер-ФМ идет конкурс «Ко дню защиты детей». Разыгрываются 6 музыкальных подарков от компании «Шериф». Они для разного возраста. Для малышей, к примеру, звуковые коврики. А для будущих рок-звезд постарше – крутые гитары. Подарки получат те, кто дозвонится в эфир и выполнит задание. Например, допеть популярную песню или угадать персонажа из мультика. И диджей, кстати, не против, если в прямом эфире малышам будут помогать родители. Не упустите свой шанс выиграть. Сегодня в утреннем эфире на волне 107.7. И о погоде. В Тирасполе 15 тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
5: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
6: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
7: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
8: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Палецкого 8А, телефон 775-963-63.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.
9: Фабрика маленьких звезд.
10: Учитывая, какие детишки к нам дозваниваются, я бы так, ну, маленькие только по возрасту, а вообще ну, да. По мышлению, по тому, как они участвуют в нашем розыгрыше, они большие молодцы, они уже большие. Ну, каждый ребенок хочет вырасти.
11: И мы вчера, на звезды.
10: Мы вчера играли, вот у меня сын все хочет в школу играть. Я так. Думаю про себя, ну, она тебе надо, ну, сына, я там был, я и дальше ходил в эти университеты.
11: Это да.
10: Ну, это надо, но она тебе сейчас надо.
11: Потерпи, потерпи.
10: Да, давай в школу. Понаслаждайся детством. Здравствуйте, и давай этот портфель натягивать. Я думаю, год. Ну, ладно. Так, у нас есть подарки от компании «Шериф». Все, что нужно сделать, это дозвониться. Да, ну, задача простая. Еще сколько? Три подарка получается.
11: Да, да.
10: Звонить.

0: Фабрика маленьких звезд.
1: Какая у нас там молодая и маленькая звезда дозвонилась? Здравствуйте, как зовут вас? Алло.
2: Алло.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
2: Вика.
1: Вика, то есть Виктория.
3: Ну, получается, да.
1: То есть, получается, уже победа. Да? Все,
3: да?
1: Отдаем приз, аплодисменты. Зачем участвовать? Когда человек с таким именем дозвонился, то это уже, в принципе, победа. Из какого города, Вик? Или, может, села?
2: Из Паркана.
1: Из Паркан? О, а у нас раз сегодня популярные песни. Про Карагаш мы уже пели, да?
3: Так.
1: А про Паркан ты не знаешь?
3: Давай.
1: Не знаешь?
3: Нет, Фу, пока.
1: Это ж хит вообще. Районы, Паркан.
3: Хорошо.
1: Хорошо пошло, хорошо пошло.
3: Так, значит, Вик, смотри. У нас будут вопросики, ответив на которые, мы перейдем к самому интересному этапу. Нужно будет допеть песню, но до этого мы пока дойдем. Давай с вопросами разберемся. Готово?
2: Да.
3: Итак. Смотри, кто разбил золотое яичко? Мышка или дед?
1: Так, викторина по сказкам это у нас, да? Кто разбил золотое яичко? Мышка или дед? Кто не укушал?
2: Мышка.
1: Конечно, аплодисменты. Дед там сидел себе и варенье кушал. Как звали деревянного мальчика? Буратино или Незнайка?
2: Буратино.
1: Буратино, естественно. Кто у нас? Буратино из дерева.
3: Да, кто утащил братца Иванушку? Гуси-лебеди или вороны?
1: Кто утащил братца Иванушку? Гуси-лебеди?
2: Гуси-лебеди.
1: Конечно, потому что орлы или вороны. Это уже Макс Фадеев из другого репертуара. По мультикам пробежимся.
3: Так, кто потерял хвост зимой в проруби?
1: Ой, слушай,
3: волк или лиса?
1: У меня прям была такая книжка. Да, абсолютно верно. И вот единственная книжка у меня со сказками была, и я ее прям помню, как этот волк хвост вот туда поместил, да, когда потом без хвоста ты побежал, а лиса ха-ха-ха, хи-хи-хи, и не радовалась за волка. Поехали.
3: Как звали домовенка? Кузя или Федя?
1: Как звали домой?
2: Кузя.
1: Конечно, какой Федя? Федя — это мой сосед по лестничной клетке. А Кузя — это действительно домовенок. Кто живет на крыше? Карлсон или Винни-Пух?
2: Карлсон.
1: Естественно, какой Винни-Пух? Винни-Пух туда не заберется. А если заберется, то он, как по традиции, застрянет. В каком-то там проходе.
3: Так, ну что, мы перешли к этому самому этапу, где нужно петь. Ты петь любишь?
2: Да.
1: А любимая песня есть у Виктории?
2: Много.
1: Много? Ну, это хороший ответ от мамы там был. А может быть, какая-то конкретная, которую ты там часто ставишь себе, там, сигма-бои какие-то, я не знаю, что...
3: Вот сегодня какую песню пела?
1: Ну, хорошая песня, хорошая.
3: Да. Это самая известная.
1: Настоящая девушка, потому что она не определилась еще, как бы. Ну, слушай,
3: естественно.
1: У меня много репертуара. Ну, вот эту композицию, мы уверены, ты знаешь. И вот надо будет просто допеть. Хорошо, Виктория?
2: Хорошо.
1: Ты сейчас послушаешь оригинал песни, он в моменте превратится. Ой, превратится.

0: Превратиться, да, превратиться в, не, вот,
1: в тишину.
0: В тишину, действительно. И тебе надо будет продолжить петь песенку. Готова, Вик?
2: Да.
0: Поехали.
3: Антошка, Антошка, пойдем копать картошку.
4: Антошка, Антошка, пойдем копать картошку.

0: Это мы не проходили.
1: Это нам не задавали.
2: Судя по всему, это прям как в воду глядел, как в озеро подглядывал. Действительно, Вики это не задавали, и это они не проходили.
1: Не проходили,
2: сейчас
1: да.
2: Современный фольклор совсем другой. Ну, благо, что мама рядом есть, а мы говорили, что родители могут спокойно помогать. Давайте так, договоримся со всеми родителями, которые живут в Приднестровье. Пока так, сделаем локальное.
1: Ну-ка.
2: Да ну-ка, давайте вспоминать наши знаменитые композиции. То есть,
1: ты вот, имеешь в виду деток
2: учить? Конечно, деток, да? Пускай они смотрят. Я понимаю эту бурю. Даша, там что там у нас еще? Это синий трактор. Это, о, кстати, не, не, это допеть легко. Там Лёва, этот грузовичок со своими проблемами. А у нас-то было тоже ж хорошо.
1: Да поэтому... классно было в детстве. Поэтому, Вика, пообещай нам, что мама тебе даст послушать песенки, а ты их послушаешь.
2: Послушаешь и выучишь, Вик, хорошо?
0: Да? Хорошо.
2: И ты спокойненько можешь Антошку сейчас
1: в рок-версии
2: под гитару, потому что у тебя детская гитара, достается рок-звезда, и я представляю просто, как это будет шедеврально слушаться и выглядеть на какой-нибудь видеозаписи, где мама выставит, допустим, тебе в Инстаграме в конкурсе талантов, и ты скажешь: слушайте, я выиграла на Интер-ФМ от компании «Шериф» приз крутейший, и пою вам Антошку, и там дзынь, Антон! Зачем?
1: По-взрослому, да?
2: Да,
1: Антон!
2: Это ж рок, да? Антошка не звучит. Вик, передавай приветы. Если есть кому.
0: А маме и папе.
2: Правильно, класс, больше никому все. И не надо. Мама и папа, тот, кто кормит и денежки дает, и сладости покупает, тому приветики и передаем. Вика, трубочку не клади, за эфиром расскажем, как забрать свой приз. У нас осталось еще два разыграем.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою
0: маму. Оленька, есть?
3: Хочу передать привет, брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Фабрика маленьких звезд.
1: Помните, говорили, что из песни слов не вырежешь. Вот, пожалуйста, Мохито, ловлю моменты, твои комплименты мне так не хватает. Вы же понимаете, о чем-то речь идет. Он ловит моменты, он эти комплименты, но подарка ему не хватает. Он не может Мохито никаким образом дозвониться сюда на волну радио Интер-ФМ и выиграть подарок от компании «Шериф» ко дню защиты детей.
2: Потому что что? Правильно, не ребенок он. Может, очень хочет музыкальный ковер пианино размером 80 на 50 сантиметров.
1: А ему не помешало бы, я думаю, пианино-то.
2: Это да.
1: Я уверен, что у него его нет. 100%. Вот ставлю. Вот да. все, что есть, 4,5 рубля. Вот музыкальный ковер, пианино у Мохито точно нет.
2: Но мог бы быть, если бы он был ребенком и дозвонился к нам в студию по номеру телефона в Тирасполе 6177. Этого мы ждем от вас. Поехали.

0: Фабрика маленьких звезд.
1: А что или чего, давайте так, не хватает любой маленькой звезде? Конечно же, музыкального инструмента. Вот у нас сейчас лот, музыкальный ковер пианино.
2: А? Класс, класс, и... шик и блеск.
1: Тимур будет бороться за этот подарок. Тимур, привет.
3: Здравствуйте.
1: Ух ты, Тимур, из какого города ты такой громкий?
3: Бендеры.
1: Бендеры, слушай, круто. А с какого района?
3: Бам.
1: С Бама, класс, вообще, просто шедевр. Тимур, закончил школу, все хорошо?
3: Да.
1: Какой класс уже получается?
3: Четвертый.
1: Перешел в четвертый?
3: Да.
1: Это класс. Ну, отличник, ударник. Дальше не продолжай, если что.
3: Отличник.
1: А, да, отличник. И какой нам попался. Дважды два? Сколько будет, Тимур?
3: Четыре.
1: А, ты что мне? Вот, ну, какой все, вопрос? Все, какой вопрос еще задай, да?
2: Главное самому в грязь не упасть лицом, да? Так, Тимур, смотри, у нас будут для тебя вопросы. Они сначала по сказкам, потом по мультикам, потом по песням. Готов?
3: Да.
2: Так, ну что, давай тогда начнем с вопросов по сказкам. Кто испек колобка, бабушка или лиса?
3: Лиса.
1: Испек.
2: Испек.
1: Испек.
2: Приготовил.
3: Бабушка.
1: Бабушка. Лиса ела. Вот. Лиса ела. Ну, это как бы на этот стартовый мандраж. Засчитаем такие вопросы.
2: Так, что выросло очень большое в сказке, репка или тыква?
3: Репка.
1: Естественно, репка. Так. Тыква – это другая история. Из нее плацинты делают, допустим, да, тыквенный суп-крем, как это, да, по кулинарии.
2: Золушка мне каталась.
1: Кто помогал Золушке, да, вот попасть на бал? Фея или русалка?
3: Фея.
1: Конечно, фея. Русалка, она там, на рыбалке.
2: Да,
1: рыбалке,
2: да, у нее другие дела.
1: Сушит весла.
2: В сетях вот это вот туда-сюда.
1: Да.
2: Так, значит, по мультфильмам у нас теперь вопросики. Как звали почтальона из Простоквашино?
3: Петькин.
1: Абсолютно класс. Верно. У нас еще был вариант Снежкин, но это но если нет. Когда зима приходит, его брат подскакивает.
2: И печки не работает,
1: он
2: да?
1: Он с печи слезает, говорит, так, за меня Снежкин будет.
2: Так, кто самый известный кот в Простоквашино? Матроскин, Гарфилд.
3: Матроскин.
1: Матроскин. Гарфилд — это иностранная история. Но он хороший, красивый, пухленький. А наш-то Матроскин какой полосатый.
2: И умный.
1: Я думаю, если бы как UFC какой-то был, бы Матроскин бы его нормально. Да.
2: Так, кто любит варенье, Карлсон или Чиполлино?
3: Карлсон.
1: Мы у Чиполлино просто не спрашивали, знаешь, у него там может быть...
2: Тоже любит, да?
1: Он шашлык любит, который с луком побольше туда.
2: Да, это какое-то жестокое обращение с Чиполлино получается.
1: Как бы, слушай, ну, чтобы побочный эффект, как говорится.
2: Ну да.
1: Я его любил из того, что было, из того, что было, то и полюбил.
2: Ага, так, смотри, у нас песня, Тимур. И твоя задача, как только она становится, ее допеть. Готов?
1: А я узнаю, Тимур, вообще, как песня? Петь любишь, Тимур?
3: Ну...
1: Средненько. А, то есть, пение, да, вот в школах, вот эта вся история, типа, не твое, да?
3: Нет.
1: А любимый предмет тогда какой?
3: У меня физра.
1: Естественно, у меня тоже, если что. Приходи на тренировки. Так, сейчас будет популярная композиция, вот она будет звучать. Когда она прекратится, ты должен ее допеть. Ты готов, Тимур?
3: Да.
1: Тимур, как в знаменитой повести, команду собирай и вместе подпевайте хором. Поехали.
4: Чанга-чанга, синий небосвод.
1: Тран-тан-тан-тан. Дальше.
3: Чанга-чанга.
1: Хорошо. Лето. Хорошо. Дальше. Что в чунга-чанге?
2: Чунга-чанга, лето, что?
3: Круглый год.
1: Абсолютно. Да, дальше. Да. Чунга-чанга.
2: Весело.
3: Весело живем.
1: А так. Еще что? Чунга-чанга. Что мы сейчас сделаем?
3: Чунга-чанга песенку
1: поет. Ой, класс, хорошо, класс. Хорошо. В очередной раз. Родители. Помнишь, как это? Храните деньги в сберегательной кассе. Если они у вас, конечно же, есть. Тут такая же история. Покажите, что у вас было в детстве. Покажите вот это вот музыкальное произведение, которое действительно, они и развивающие, они и интересные, они и...
2: на психику не давят.
1: И при помощи них вот можно выиграть подарки от компании «Шериф». Тимуру достается музыкальный ковер, пианино. И смотри, она развивающая. Она, в общем, крутая история. Я уверен, что тебе это дело понравится. Тимур, передавай приветы.

0: Передаю привет маме.
1: Так.
0: Которая сейчас в Тирасполе.
1: Мама, привет, Тирасполь.
0: Передаю бабушке и дедушке.
1: Как маму зовут?
0: Юля.
1: А бабушку и дедушку?
0: Алена и Саша.
1: Ничего себе, какие крутые у тебя бабушки и дедушки. А папа? Папа, привет передавать будем?
0: Да.
1: Давай передадим привет папе. Как зовут его?
0: Александр.
1: Всем привет. О, молодец, Тимур действительно справился не с командой, а сам такой на абордаж пошел, сказал, иди стоять, никому не двигаться, это Тимур. Я забираю у вас музыкальный ковер пианино. Есть у нас еще один подарочек от радио Интер-ФМ и от компании «Шериф», поэтому внимательно слушайте эфир.

Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.

0: 7.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
2: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. ОПТ 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер FM.
8: Фабрика маленьких звезд.
9: Мне кажется, это самый шедевральный подарок, который мог достаться нашему потенциальному победителю, потому что вот эти вот аббревиатуры 6 в одном, это уже, знаешь, гель для душа, он 3 в одном, знаешь?
10: Ну да.
9: Там шампуни 2 в одном, а вот тут электронная пианино 6 в одном, вы представляете? Просто такой вот прям бонус тому человеку, который слушал внимательно эфир с самого раннего утра, это с 8, и
10: пытался
9: продолжает.
10: Пытался
9: да. И пытается. Может, как у Леонида Аркадьевича, суперприз, да? Почти как автомобиль. Мобиль.
10: Барабан у нас есть?
9: Барабан.
10: Где-то был, есть, да.
9: Где-то есть барабан.
10: Значит, электронная пианино тоже будет. 6 в одном, между прочим. Ждем того самого человека, который дозвонится к нам и заберет подарок от компании «Шериф».

0: Фабрика маленьких звезд.
1: Есть у нас завершающий подарок от электронного пианино 6 в 1 от компании «Шериф». Напоминаю, что мы сегодня разыгрывали подарочки ко дню защиты детей. Все детишки, я уверен, будут рады, когда они их получат. Потому что в скором времени вы увидите видеообзор. Телеканал ТСВ поедет, поснимает наших детишек, как они будут радоваться и как...

0: Может быть, кто-то уже выполнит какие-то пары элементов музыкального своего таланта.
1: Возьмет пару аккордов.
0: Почему бы и нет, почему бы и нет. У нас есть Диана. Диана, здравствуйте.
2: Да, я тут.
1: Доброе утро.
0: Да, доброе утро, Диана.
2: Доброе.
0: Как дела у вас?
2: Нормально.
0: Это хорошо, Диана, хорошо. Из какого города вы, Диана?
2: Тирасполь.
0: Из Тирасполя. В какой школе учитесь?
2: Украинский лицей.
0: Украинский лицей. Это сколько лет?
2: 10.
0: 10. Это в какой класс перешли, получается, уже? В шестой какой-то, да? Там,
2: ничего, в пятый. Перейду в пятый, а сейчас...
0: Пока были в четвертый. Ну, хорошо закончили?
2: Да.
0: Украина, рідний край, поло, нычка, синий гай. Вот это, да? Это что-то уже, да? Это что-то, ну, мы же учили украинский. Это
1: да.
0: Хорошо?
1: А чё, я молдавский учил.
0: Что вы все на меня смотрите?
1: Я молдавский учил.
0: Все смотрят на меня. Диан, как вы относитесь к электронному пианино 6 в 1?
2: Неплохо.
1: Это так, хорошо. Диана тут за эфиром рассказала, что у нее есть сестра.
0: Есть, да. Сколько ей лет?
1: 5.
0: 5? Ух ты.
1: Как зовут сестру,
0: Диана? На двоих 15.
2: Стефа.
1: Как?
0: Стефа?
2: Да.
0: Ух ты. А полное имя Стефа так и будет?
2: Стефания.
0: Ой, восхитительно. Вот ты что, как название восхитительно. Кафе. Так, давайте, Диана, будем помогать Стефании и вам выигрывать подарки от компании «Шериф». И первая у нас викторина по сказкам. Поехали.
1: Кто нес Машеньку в коробке? Медведь или волк?
2: Кто нес? Медведь.
0: Конечно. Волк, он другими делами, мы уже говорили, занимались. Он там за шапочкой бегал, пирожки.
1: Хвост терял тоже.
0: Пирожки доедал, да.
2: Медведь.
1: Кто превратился в козленочка?
0: Иванушка или Емеля?
2: Иванушка.
0: Емеля на печи ел калачи. И по щучьему велению все хотел, чтобы у него что-то произошло.
1: Как звали девочку с голубыми волосами? Мальвина или Алиса?
2: Так.
0: Папа,
2: не
0: нажимай
2: ты ничего.
0: О, да, видите, как еще и следит за ребенком.
1: Да.
0: Как звали девочку с голубыми волосами? Мальвина или Алиса?
2: Мальвина,
0: естественно. Пьеро сейчас где-то слушает нас, заплаканный в очередной раз. И говорит, ну, ребят,
1: зачем напомнили?
0: Ну, что вы делаете? От меня ушла Мальвина.
1: Так, ну что ж, пробежимся по мультикам. Значит, есть такой персонаж, Пятачок, у него есть друг. Это кто, Винни-Пух или Карлсон?
2: Винни-Пух.
0: Ну, обычно хрюшки, они же с этими вот...
1: Медведями,
0: с людьми, да? С людьми, которые едят варенье, много не дружат.
1: Хотя, может, наоборот.
0: Почему? Может, наоборот, да?
1: Не помню. Наверное. Не знаю. Так, в общем, кто все время гонялся за зайцем? Волк или медведь?
2: Волк.
0: Конечно. Медведь-то. Там сколько? 3 рывка, и все, и в берлогу обратно.
1: Да.
0: Извините.
1: А зимой вообще не побегаешь. Да, как бы.
0: Осень же. Чего вы в спячку? Говорит, а я вот за зайцем гонялся. Устал, да.
1: А, так, кто такой Чебурашка? Это неизвестный зверек или медвежонок?
2: Неизвестный зверек.
0: Ну да.
2: Что,
0: если Мишка, то это до свидания. Ох ты, как хорошо. А, это у нас конкурсы.
1: Давайте
0: попоем быстренько, и вы уже заберете свой приз. Сейчас услышите оригинал композиции, она прекратится. Вы должны будете допеть после того, как она прекратится. Готовы, Диана?
2: Да.
0: Поехали.
2: Да.
0: Поехали, да, Стефания, давайте тоже вместе.
3: Жили у бабуси два веселых гуся.
0: Так.
2: Один серый, другой белый.
0: Дальше.
1: Два веселых гуся.
0: Естественно. Один серый, другой белый. Это прям как ваш сегодняшний диджей. Один серый, другой белый. Да, два веселых диджея. Мы вас поздравляем, девчонки. Вы большие молодцы. Две сестры. Выиграли подарки. Подарки замечательные от компании «Шериф». Это электронное пианино 6 в 1. Не знаю, можно ли там шестером играть. Но я думаю, вдвоем вы каким-то образом все это дело разберете. Диан, передавайте приветы.
2: Привет маме.
1: Так, можно с именами.
0: Да, можно. Что-нибудь.
2: Маргарита.
0: Ивановна.
1: Так.
0: Хорошо.
2: Маргарита Степановна.
1: Степановна. Пожалуйста.
0: Так.
2: Стефановна,
0: что такое, говоришь? Еще кому привет, Диан?
2: Папа, Василий.
0: Василий. А где, на работе родители?
2: Да. Как? Ну, мама дома.
0: Мама дома. Мама решила, что как бы, пускай детишки вот
1: почему
0: нас играются.
1: Да?
0: Почему бы и нет, да.
1: Так, ну что, привет передали, подарки раздали. Мы еще раз всем говорим спасибо за это прекрасное утро, и в том числе компания «Шериф», которая предоставила эти подарки, да и не только. Много компаний «Шериф» делает для детей, и спасибо им отдельное за это. Ну, а Диан, трубочку не клади, за эфиром расскажем, где и как забрать подарки.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 11.00 в Приднестровской столице, в эфире новости. Правительство утвердило порядок расходования средств фонда «Вместе». Строго целевое, деньги направят на выплату пенсий, пособий и другие социальные расходы, к примеру, закупку медикаментов и продуктов питания, поддержку детей-сирот и многодетных семей, ветеранов-инвалидов. Часть средств пойдет на содержание детских домов, интернатов и коррекционных учреждений. Фонд «Вместе» стал символом общественной солидарности, сказал премьер Александр Розенберг. Каждое направление трат Кабмин пропишет отдельным решением, а вся информация будет публичной. Фонд «Вместе» собрал 145 миллионов и почти 415 тысяч рублей. Самый значительный взнос — 100 миллионов — сделала компания «Шериф». Продолжаем. В Бендерах обновили графики маршруток, а также изменили схему проезда льготных четверки и шестерки. Они не будут заезжать на Шелковый и Ленинский. Новшества связаны с изменением количества машин на линиях, уточнили в госадминистрации. Сколько их, точное время прибытия к остановкам власти Бендер прописали и опубликовали на своем официальном сайте. К примеру, между городом и столицей будут курсировать 6 маршруток номер 20. Все изменения начнут действовать с 1 июня. Графики троллейбусов при этом остаются прежними. Получить консультации специалистов до часа дня сегодня могут в Подойме. Поезд здоровья от Минздрава сейчас в Каменском районе. Жители села в амбулатории принимают невролог, гинеколог и травматолог, ортопед. В Екатерининском парке Тирасполя в воскресенье устроят большой праздник в честь 1 июня – Дня защиты детей и малышей. И ребят постарше ждут аттракционы, веселые спортивные игры, а еще поделки научат их делать. Фотозоны еще будут и аквагрим. А в выставочном зале парка откроется самая большая выставка ретро-игрушек. Кстати, День защиты детей в Приднестровье будут отмечать два дня – 31 мая и 1 июня во всех городах. До 20 тепла прогнозируют на сегодня синоптики и обещают, календарное лето начнется по-летнему. На смену холодному фронту воздуха спешит азорский антициклон. С понедельника температура будет повышаться, поднимется до 25-30 градусов. Это днем. А в ночное время ожидается в районе 10-15 тепла. И о погоде к этому часу в Тирасполе +16. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: «Голдфит» — сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. «Голдфит» — выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
4: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
5: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
4: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
5: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
0: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер 1 «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: На календаре у нас 29 мая. Не устану переставать, что до лета остались считанные дни. И сегодня произошел прекрасный розыгрыш от компании «Шериф» и радио «Интер-ФМ». Подарки разыграны, настроение подняли. И, знаете, впереди еще так много событий, о которых мы с вами поговорим, которые будут ждать нас в этот чудесный день.
1: Замечательный денек. Еще у нас пятница, друзья мои. В студии работают только пшеничная София Ширсвит. Конечно же, будем дарить вам превосходные эмоции, которыми обладаем сами, а мы ими обладаем, можете поверить на слово. Ну и, конечно, впереди у нас масса всего интересного, в том числе и другие розыгрыши, другие подарки. Конечно же, программа по вашим заявочкам. А что еще делать в такой чудесный денек, если вы не работаете? Конечно же, гулять, снимать сторис, отмечать радио Интер-ФМ. С удовольствием посмотрим на мир вашими глазами, друзья.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи. Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 377-406-04.
4: Цены растут, только не у нас. В кафе «Крикова» минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе «Крикова» – вкус, к которому хочется возвращаться.
0: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Друзья, что за чудесный денечек начинается 107.7 FM. У нас 29 мая на календаре. Лето уже совсем близко, через два дня. И, конечно же, к этому лету мы абсолютно готовы. Если кто не готов, посмотрите на себя в зеркало. Какие вы замечательные, какие превосходные. Все мы готовы. Если у вас есть шлепанцы и легкая маечка, считайте, все схвачено. Ну и, конечно, схвачены все новости, которые будут происходить, безусловно, на этих выходных. Так как был розыгрыш и культ-поход, ребята не рассказали. Мы расскажем это за них.
1: А новости у нас сегодня для детей и их родителей, потому что 31 мая, 1 июня самую... С 31 мая по 1 июня самую большую в Молдове коллекцию советских игрушек представят в Екатерининском парке столицы. Спойлер, там будут игрушки, которым около 100 лет. На выставку приглашают поисковый отряд «Память и слава» и молодежное движение «Звезда».
0: Начало.

0: Выставки в 10 часов утра в выставочном зале. До 7 вечера будет экспонироваться эта выставка. Детей, их родителей, жителей, гостей города тоже с детьми и родителями ждут. Всего лишь 3 рубля детский билетик, 4 рубля взрослый билет. Мне кажется, это такие копейки. Даже проезд у нас на маршрутке сейчас стоит дороже. Можно посмотреть целую коллекцию и советских, более раннего периода игрушек, чем играли дети в прошлом. Как мне кажется, многие могут поймать волну ностальгии, а дети — волну интереса.
1: Это действительно так, потому что даже многие игрушки, которые будут там представлены, я даже таких не видела. Ну а пока хочу напомнить вам, что уже в следующем часе пройдет спортивная программа «Трибуна», и мы поделимся с вами самыми интересными новостями в компании Максима Кирьязова.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Полдень в столице. Здравствуйте. Вы слушаете новости. В эти минуты в Тирасполе в мастерстве и скорости соревнуются пожарные. 8 команд со всей республики соперничают за звание чемпионов. Борьба идет в несколько этапов. Теоретическая часть – это вопросы и ответы о правилах действий пожарных. Практика – поиск условно пострадавшего в лабиринте с огнем и дымом. Манекен по имени Степан, кстати, весит около 80 килограммов. Его нужно найти и вынести. Для каждой команды Степана прячут в новой локации. Еще один практикум – спасение пострадавшего с учебной башни. Кто станет чемпионом, расскажем в наших новостях. До 25 лет лишения свободы грозит двоим мужчинам из Рыбницы. Они обвиняются в особо жестоком убийстве. До смерти избили своего знакомого в прошлом году. Пытались узнать у него, куда пропали вещи, оставленные в квартире на хранение. Все были пьяными, поэтому выяснения быстро перешли в жестокие избиения. 54-летний мужчина в итоге погиб. Его тело обнаружили спустя 2 дня, преступников сразу задержали. Одному 48, он был не раз судим. Второму 42. Оба под стражей. Уголовное дело передано в суд, сообщает Следственный комитет. К другим темам. Понятие травли закрепить в законе предлагает Министерство просвещения. Это поможет предотвратить конфликтные ситуации и разбираться с ними будет легче, считают в ведомстве. На горячую линию о буллинге за полгода поступило 28 звонков. Большая часть из Бендер. Сообщают о случаях травли как учеников, так и учителей. Чтобы бороться с буллингом, МВД создала систему учет. Ее запустят в 9 школах. А Верховный Совет снизил возраст ответственности до 14 лет за оскорбления в интернете и за оскорбления педагога. Нарушителей ждет штраф до 3000 рублей. Эффект этих мер проанализирует Верховный Совет, сообщил глава Комитета по образованию Виталий Калин. До 1 июля президенту представят предложение по борьбе с травлей в школах. В селе Гиска местные жители организовали уборку у родника. На субботник собрались взрослые и школьники, покосили траву и убрали территорию. Родник – одно из любимых мест отдыха.

сельчан. Они приходят к нему за чистой водой и проводят время с семьей на природе. И о погоде к этому часу в Тирасполе 17 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно.

0: уютно, тепло.
1: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
2: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
4: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
5: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе «Бара Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 377-81-200 и 0-533-8-90-77.
2: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон – за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Знаешь, у меня сегодня такой день, слов нет. Волшебный, фантастический, ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
1: Норм.
2: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему, в масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

встретимся как-то в центре. И поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: культпоход на Интер-ФМ. Сделай свой уикенд интересным.
1: Друзья, вы слушаете радио Интер-ФМ, и, как мы все знаем, уже совсем скоро 1 июня, когда в Приднестровье отметят Международный день защиты детей. И, конечно, во всех городах и районах пройдет множество самых разных веселых мероприятий для всей семьи. Там и концерты, и выставки, и квесты. Так что давайте пройдемся по праздничной программе в каждом городе.
0: Для всех.
2: Начнем со столицы. Развлекательные мероприятия для детей начнутся с 11 на площадке у Дворца детско-юношеского творчества. Тогда же в школе номер 8 стартуют веселые игры «Папа, мама, я, спортивная семья». Спортивное веселье продолжится уже на площадках школ номер 18, что на Балке, и номер 5.
1: А вечером в 5 часов развлекательные мероприятия пройдут в таких микрорайонах города, как Сквер Авиаторов. Там будет концерт воспитанников школы номер 12, также выставки, мастер-классы и так любимый детьми фейс-арт. Также в парке Южный игровая программа «Настроение лета». А еще в сквере у Центра Мир состоится шоу на старт «Внимание, каникулы».
0: Для детей.
2: Переносимся в Днестровск. В 10:30 юных художников и просто любителей творчества приглашают на конкурс рисунка на асфальте. Нарисовать свой дом, родных и близких, а также поделиться своими мечтами можно будет на площадке у Дворца культуры «Энергетик». К участию приглашаются не только дети, но и их родители. А после этого в ДК покажут семейный фильм «Смурфики в кино». И вход, кстати, бесплатный.
1: А уже вечером в 6 часов конкретно виновников торжества ждут на игровую программу «Краски счастливого детства», которая начнется в сквере у фонтана.
0: Для всех.
1: Тут у нас на очереди Бендеры. 1 числа, 1 июня в 10 утра в Дворце культуры имени Ткаченко игровая программа «Вперед в лето» стартует, на которую приглашаются все желающие. В это же время в библиотеке ждут горожан больших и маленьких на праздник «Мир детства». Тогда же праздник начнется и в «Ровесники». А в 2 часа дня во Дворце детско-юношеского творчества пройдет развлекательная программа «Пусть детство звонко смеется».
2: Филиал ДДЮТ «Юный техник» всех приглашает на творческий мастер-класс «Здравствуй, лето», который проведут в 3:30. А через полчаса, ровно в 4, в «Буревестнике» для юных приднестровцев организуют конкурс рисунка на асфальте, где они смогут продемонстрировать свои творческие способности. Также во Дворце ДДЮТ праздничную программу «Поем, играем, рисуем» начнется она в 4:30, а вот в 7 вечера в ДК имени Ткаченко пройдет дискотека для ребят от 14 лет.
0: Для детей.
1: Едем в Слободею. 1 июня в 11 утра на территории аркадного комплекса состоится большая развлекательная программа «Детство. Главное. Пара». Ну и всех, так сказать, гостей ждут. И централизованные представления, игровые программы, и конкурс рисунка, а еще выставка сувениров ручной работы и мастер-классы по изготовлению таких сувениров от образцового коллектива «Магия творчества». Вход на все мероприятия свободный.
0: Для всех.
2: Ну и, конечно, не забываем про Григориополь. Основные праздничные мероприятия пойдут в Центральном парке культуры и отдыха. Так, азами циркового искусства в 10:30 будет делиться Академия трюков. Артисты проведут для всех желающих мастер-классы. Обещают, кстати, интересное зрелище. Выставка картин «Школа искусств» будет экспонироваться на Центральной аллее. Также можно поучаствовать в мастер-классе по рисунку.
1: В 11:30 на большой концерт приглашают юные артисты. В Зеленом театре выступят с праздничной программой. Программа будет с песнями, танцами, играми и различными состязаниями. Также в 5 часов вечера большой комплекс таких мероприятий. Всех желающих повеселиться ждут на аллее. Ну и, конечно, без дискотеки не обойдется. В Григориополе по случаю Международного дня детей ее проведут в Зеленом театре. Начало в 6 часов вечера.
0: Для детей.
2: На очереди Дубасары. В картинной галерее откроется персональная выставка «Диалоги с цветом». Также на мероприятии пройдет творческий мастер-класс, где все желающие смогут научиться расписывать деревянные фигурки. Начало в 9, затем на площади Защитников улицы Советской стартует концертная игровая программа «Солнце на лошадках». В программе парад дошколя, творческие мастер-классы, конкурсы рисунков на асфальте, игры, конкурсы. То есть все самое интересное.
1: Всех ждут к 10 утра, но, кстати, в это же время праздничным настроением будут делиться и на летней эстраде городского дома культуры Коржева. Для юных горожан и гостей праздника подготовили.

0: Интерактивные зоны, да, зажимаем пальцы. Развлекательные программы, выставки детских работ, спортивные игровые площадки, а еще познавательные мастер-классы, которые мы так сильно любим. Желающие увидеть театральный спектакль смогут это сделать в ДК микрорайона Лунга. В 10 утра образцовый театральный коллектив покажет отчетный спектакль «Страна воображария». Начало действия в 10 часов утра.
1: Чуть позже, а именно в 10:40, там же предлагается посетить мастер-классы «Магия рук». После этого начнется развлекательная программа «Летний настроение» с конкурсами, играми, танцами и выступлениями юных артистов. А в 11:15 начнется конкурс рисунков на асфальте «Радуга в ладонях».
0: В полдень покажут мультфильм «Прыгуны». Культурно-досуговый центр «Феникс» на Большом фонтане в полдень проведет мастер-классы «Россыпи радужных талантов». А в час дня там проведут большую развлекательную программу для всей семьи под названием «Праздник детства».
2: Для всех.
0: А вот в Рыбнице праздник начнется в 10 утра на площадке перед Центральной библиотекой. Также будет конкурс рисунков, не обойдется без песен, танцев, игр и других развлечений для детей и взрослых. С часу до трех в шахматном центре «Салют» пройдет шахматный турнир и личное первенство по шашкам. Мне кажется, зрелище будет очень захватывающее. Ну а затем турнир по настольному теннису в 4 часа дня в спорткомплексе «Юбилейный». В 5 часов вечера все это подытожит концертно-развлекательной программой.
1: В это же время в городском парке свою работу начнут творческие мастер-классы по декоративно-прикладным видам искусства. «Мир ярких идей» и «Арт-каникула». А на праздничную дискотеку в гостях у сказки, которая пройдет на Площади Победы, виновников торжества ждут в 20:00. Среди участников сказочные персонажи и любимые истории.
2: Для детей.
0: В 11 утра в Каменке детей и их родителей ждут, конечно, в парке имени Витгенштейна. Именно там состоится большой праздник. Для них подготовили множество развлечений. Там, значит, концертная программа «Планета детства». Флешмоб. Еще желающие смогут посетить зону мыльных пузырей. Я бы тоже с удовольствием посетила. Аквагрима, спорта, библиотечный дворик. Еще угостится вкусными блюдами. Также будет работать выставка авто «Тесла». Энергия будущего. Вот так неожиданно. А еще выставка мототехники «Адреналин на колесах». В 7 часов вечера на городской площади. В площади стартует праздничная дискотека «Планета танцев».
1: Ух ты, сколько всего! Как собираетесь отмечать и какие подарки уже купили своим малышам? Делитесь идеями с другими родителями, а также пишите в наш вайбер и слушайте любимое радио.
2: Культпоход на Интер-ФМ. Сделай свой уикенд интересным. Реклама на Интер-ФМ.
3: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте «Клевер». IDC. Всегда на связи.
4: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Сноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
5: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.

0: В эксклюзиве.
1: Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
2: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или

0: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
1: Приветствую всех, кто любит посмаковать и вкусные блюда, и истории про них. С вами я, София Шерсвит, и программа «Кулинарное досье». Сегодня будем говорить об одном полезном, но, к сожалению, не самом доступном деликатесе. Есть его принято только в свежем виде и никак иначе. А лучшим дополнением к этому гастрономическому изыску будет бокал игристого. Догадались? Да, это устрица.
0: Рассмотрим поближе.
1: Как и многие популярные и дорогие в наше с вами время блюда, изначально устрицы считались пищей бедняков. Небогатые люди ели этих моллюсков, потому что элементарно не могли позволить себе мясо. Однако из-за бесконтрольного вылова число устриц в природе стремительно уменьшалось. Поэтому в конце 19 века они и стали деликатесом, отныне попадая исключительно на столы знатных господ.
0: А теперь повнимательнее.
1: Устрицы входят в десятку самых дорогих деликатесов мира. Их выращивают в Японии, Италии и США. Но самыми лучшими по праву считаются французские. Правда, стоит отметить, что моллюсков распробовали еще древние римляне. Оттуда устрицы попали в итальянскую кухню, а уже потом перекочевали во французскую. Еще известный английский писатель Чарльз Диккенс написал: «Бедность и устрицы всегда идут как будто рука об руку». Но, как мы помним, в конце 19 века ситуация кардинально изменилась, и французские власти ввели ограничения для рыбаков. Ситуацию это не спасло, и к началу 20 века устрицы окончательно превратились из мяса бедняков в ресторанный деликатес.
0: По показаниям свидетелей.
1: Во времена, когда

0: Когда устрицы добывались естественным путем, об их искусственном выращивании никто даже не задумывался. Считалось, что сезон для этого лакомства начинается в сентябре и длится по апрель. То есть есть устрицы можно было только в месяцы, в названии которых есть буква «Р». Сейчас с появлением специальных устричных ферм такая необходимость отпала. Но старожилы кулинарии все же настаивают на веками выведенном правиле.
1: Найдем по отпечаткам.
0: Так как устрица все-таки морское создание и, можно так сказать, пьет море, ей совершенно не нужна соль. Свежевыловленных устриц приправляют лишь долькой лимона. Но существуют рецепты, когда устрицы запекают с сыром и соусами. Надо сказать, гурманы таким рецептам не рады, потому что многовековая традиция есть этих моллюсков живьем. Во-первых, в этом случае деликатес сохраняет все полезные элементы, которых в нем очень много. Ну и главное, это, конечно, вкус. Если решили сами выбирать устрицы, обязательно проверьте, чтобы они были плотно закрыты. Если вам попалась ракушка хотя бы с микротрещиной, считайте, что моллюск попросту испортился. Ну и, конечно, не забудьте, что самым лучшим дополнением к устрицам является игристое или любое легкое белое вино.
1: Подведем итоги.
0: На сегодня это все. С вами была София Шерсвит и программа «Кулинарное досье». Блюдо было не на каждый день, царско-заморское, так сказать, но искренне верю, что если вы захотите попробовать этот непростой деликатес, обязательно расскажите, как вам. С вами была София Шерсвит и, как всегда, жду ваших предложений для следующих выпусков. И до скорых встреч. Всем пока. А спонсор нашей программы – торговая марка «Вкусномир». Здесь вы найдете огромное разнообразие готовых блюд и полуфабрикатов. От легких завтраков и быстрых перекусов до сытных обедов и праздничных ужинов. «Вкусномир» помогает экономить время и дарит вкусные решения для любого случая без лишних хлопот. «Вкусномир» всегда кстати.
2: Ты моей никогда не будешь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Приднестровской столице час дня. Вы слушаете новости. Правительство утвердило порядок расходования средств фонда «Вместе», строго целевое. Деньги направят на выплату пенсий, пособий и другие социальные расходы. К примеру, закупку медикаментов и продуктов питания, поддержку детей-сирот и многодетных семей, ветеранов и инвалидов. Часть средств пойдет на содержание детских домов, интернатов и коррекционных учреждений. «Фонд «Вместе» стал символом общественной солидарности», сказал премьер Александр Розенберг. Каждое направление трат Кабмин пропишет отдельным решением, а вся информация будет публичной. «Фонд «Вместе» собрал 145 миллионов и

0: почти 415 тысяч рублей. Самый значительный взнос – 100 миллионов рублей – сделала компания «Шериф». К другим новостям. Общественники проверили ремонт на объектах фонда капложений в Дубосарах. Большую реконструкцию прошел мемориал жертвам фашизма. 2 года назад там сделали ограду, обновили входную группу, памятные плиты и братские могилы. Отреставрировали памятник воину-освободителю. В некоторых местах кирпичная кладка покрылась белым налетом, что влияет на внешний вид. Подрядчики идут навстречу и все устраняют, отметили в комиссии. Общественники осмотрели также инфекционное отделение районной больницы, отремонтированные дороги и тротуары на нескольких городских улицах. Серьезных недочетов не обнаружили. Сегодня в ПГУ проходят выборы ректора. Голосование стартовало в 9 утра. За ним следят члены оргкомитета. Выборы также проходят в Бендерском политехническом институте и Рыбницком филиале ПГУ. Продлятся они до 5 вечера. В Екатерининском парке Тирасполя в воскресенье ко Дню защиты детей устроят большой праздник. Малыши и ребят постарше ждут аттракционные спортивные игры, фотозоны и аквагрим. А в выставочном зале парка откроется самая большая выставка игрушек. Кстати, День защиты детей в Приднестровье будут отмечать 2 дня – 31 мая и 1 июня во всех городах. И о погоде к этому часу. В Тирасполе небольшой дождь и 17 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.
1: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
2: У меня вчера родился сын.
3: Поздравить с днем матери.
4: Хочу передать привет, брат.
5: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
6: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Фирма «Альверия» предлагает

0: Самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 семерки 81-200 и 0-533-8-90-77.
1: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 3 семерки 4 06 04.
2: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд» – качество, проверенное временем.
3: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ну что ж, друзья, совсем скоро у нас начнется программа по заявкам, а если быть точнее, уже началась, потому что на часах у нас 13:20, и мы ждем все ваши сообщения, пожелания, музыкальные и не только. Может быть, вы хотите поздравить также кого-то с днем рождения, а может быть, вы хотите поделиться, что сегодня, например, вы приняли участие в игре и забрали замечательный подарок от компании «Шериф» и «Радио Интер ФМ».
1: Ну, а если нет, друзья мои, то, конечно, музыкальный подарочек можно забрать вплоть до 2 часов дня, потому что именно до этого времени продлится программа по вашим заявочкам. Ваши музыкальные предпочтения, пожелания мы ждем в директе нашего инстаграма. Прямо сейчас выложим, конечно же, сторичку специальную для того, чтобы вы могли туда отправлять свои заявочки. Ну и, безусловно, наш вайбер также работает. +3 7 3 5 3 3 6 3 7 7.

0: Что было раньше?
1: Шоу, в котором слушатели звонят в эфир и угадывают, что было раньше. В вечернем эфире на Интер-ФМ.

0: Программа «По заявкам» звучит из ваших приемников, и мы все так же ждем ваших сообщений. Но первые из них даже готовы зачитать уже прямо сейчас. Также хочу напомнить, перед тем, как мы начнем это делать, что музыкальные предпочтения на сегодня мы постараемся реализовать абсолютно все. Вы пишите, спрашивайте, есть ли у нас те композиции в плейлисте, и мы обязательно постараемся достать все ваши желания.
1: Итак, друзья, мы переходим к приветикам, которые уже есть в нашем вайбере. Опять же, номерок его всем известен. Также мы, конечно, ждем сообщений в Директе, туда тоже обязательно пишите. Ну а пока привет. Значит, привет в Терновку семье летит от девушки из Тирасполя, от Ольги, Ивану Васильевичу и Наталье Николаевне. Пусть сорняки сохнут, а все полезное растет, как на дрожжах. Вот мне кажется, сейчас для каждого человека, кто знает, какова земля на ощупь, это пожелание будет очень актуально.
0: Также еще один привет летит Толику и Ольге Андреевне в Бычок. Привет от Саши и Оли из Тирасполя. И приедем гладить кур совсем скоро.
1: Ну вот, кстати, курицы, знаете, какие на ощупь замечательные? Я вот гладила недавно, мне очень понравилось. Ручную курицу практически предложили мне погладить. Я так не привыкла, даже хотела домой увезти. А если у вас вдруг пеструшки, несушки есть в хозяйстве, сфотографируйте, пожалуйста, или снимите видео, пришлите в Вайбер, порадуйте старушку. Ну и, конечно, есть еще у нас приветик один.
0: Привет Ногиску ребятам Саше и Наде и их дочке, друзей из Тирасполя. И поставьте, пожалуйста, композицию «Беги, дорогая, беги».
1: С большим удовольствием слушаем прямо сейчас.

0: Реклама на Интер-ФМ. Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
5: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
4: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
5: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
6: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
7: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
8: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
9: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: утекай. Никуда утекать не нужно с нашей частотой 107.7 FM. Почему? Потому что пачка ваших приветиков и поздравлений есть у нас уже в документе. Для того, чтобы мы почитали все ваши добрые слова, давайте пройдемся по списочку.
1: Передаю привет Ульяне и Лизе. Знаю, что у вас сегодня выходной, школа ведь позади. Хороших каникул. Привет от Маши из Бендер.
0: Также летит привет от Саши Лакомкина и двум Лерам, которые проходят практику в университете. Пишут, это непросто, но я с вами. До встречи на сессии.
1: Также хочу поздравить с днем рождения моего любимого папу Сергея Петровича Буйрак. Пусть все твои желания сегодня или в ближайшем будущем исполнится здорово. Песню, пожалуйста, поставьте. Маруф, Олеся из Григориополя.
0: Далее пишет нам Ксения, наша постоянная слушательница. Здравствуйте, моя светлая и любимая радио. Ох, как приятно читать с нее всегда сообщения. Хочу пожелать, чтобы этот день был солнечным и спокойным для всех сотрудников Республиканского центра скорой медицинской помощи. И, как обычно, по традиции, песня Стинга «Роза в пустыне», она обязательно прозвучит. Ну и, наконец, последний...

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Тирасполе 2 часа дня. Вы слушаете новости. Мошенники сегодня прозванивали дубасары. Предупреждение жители опубликовали в одном из местных пабликов. Звонят с молдавского номера, пока никто не пострадал. Вчера в Молдове мошенник получил 260 тысяч леев только от одного человека. Всего за сутки аферисты обманули жителей Молдовы на 2 миллиона леев. В Бендерах обновили графики маршруток, а также изменили систему проезда льготных четверки и шестерки. Они не будут заезжать на Шелковый и Ленин.

Ямпольский. Связано это с изменением количества машин на линиях, уточнили в госадминистрации. Сколько их, точное время прибытия к остановкам власти Бендер прописали и опубликовали на своем официальном сайте. К примеру, между городом и столицей будет курсировать 6 маршруток номер 20. Все изменения начнут действовать с 1 июня. Графики троллейбусов при этом остаются прежними. Вниманию водителей! Дорогу по Карла Либкнехта в столице частично перекроют на перекрестке у 14-й школы и возле Ориона. На участке будут ремонтировать газопровод. Движение ограничат частично с 1 июня и до конца месяца. Голосование за лучшего футболиста началось в Инстаграме футбольного клуба «Шериф». Каждый месяц болельщики выбирают лучшего игрока. Кандидаты в списке за май – Данила Форов, Бурама Фамба, Петер Адемо, Эмиль Тымбур и Хайдер Асприлья. Голосовать можно в комментариях в аккаунте клуба «Шериф» в Инстаграме. Продолжаем выпуск. В Бендерах милиция устроила праздник детям. Угощали мороженым, попкорном и сладкой ватой. Настроение полусотни малышей поднимали аниматоры и художники с аквагримом. Ребятам показали милицейский спецтранспорт, машины ГАИ, патрульных, пожарных и новый квадроцикл спасателей. Все можно было потрогать, посидеть за рулем и сделать фото. Особенно много радости доставил фонтан из пожарной машины. И о погоде. В Тирасполе 18 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер.

0: рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона. Прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
5: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: вперемешку на Интер-ФМ.
1: На студийных часиках 14 часов и 18 минут. Что это значит? Это значит, что мы все-все-все перемешали, а точнее слова в песне перемешали для того, чтобы вы расставили их по порядку и, конечно, получили за это подарок от наших спонсоров.
2: А спонсор нашей игры – кофейня «Арабика». Если вы хотите освежиться со вкусом, тогда вы знаете, куда идти. Здесь дарят летнее настроение. Кофейня «Арабика» – вкус, который бодрит и освежает. Ну, а подарим мы вам один сертификат на два бесплатных напитка, от этого еще более вкусных – айс-латте и мохито. Летнее меню – то, что нужно в такую погоду.
1: А еще нужно взять прямо сейчас смартфончик в свои руки, набрать телефончик в Тирасполе плюс 373-533-6-177. Именно такой номер нашей студии. Собственно, дозвониться. Ну и все, и будет вам счастье. Далее совсем разберемся, подарки вручим, приветы передадим, поехали.

0: вперемешку на Интер-ФМ.
1: Настало то самое время, когда все надо перемешать. Ну, а, конечно, нашим слушателям отгадать. И в студии нам уже дозвонился человек. Это Яков. Яков, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас настроение?
2: Ой, отличное настроение. Несмотря на ветерок, солнышко все равно радует.
1: Ну, это прекрасно.
3: Это прекрасно. Солнышко нас тоже радует.

0: Порхай, как бабочка, жаль, как пчела, Мухаммед Али.
1: Да. Порхай, как бабочка, жаль, что ты не бабочка, примерно такой вот. Но давайте попробуем еще разочек. Значит, запомнили, что начинается в оригинале с «ты». А теперь перемешано, значит. Яркие цветы ты любила так, что порхала по ним, как бабочка. Мечты поклонникам даря и не обещала сердце никому.
0: Что-то мне подсказывает, что я не пел.

0: Это он?
1: Этих букв у него в фамилии точно нету.
0: Так, не Агутин, значит.
1: Нет.
0: Баста приезжал. Кто еще недавно приезжал? А я не знаю, кто.
1: Слышали вот этот сейчас очень-очень хитующий трек про Валера, Валера? Кто у нас нет. Валера, Яков? Валерий у нас Валерий кто?
0: Меладзе.
1: Вот,
0: Меладзе,
1: вот, Валерий. Давайте промежуточно поаплодируем. С Валерием Меладзе определились. Наконец-то. А теперь давайте с песенкой все-таки разберемся. Песня очень.
0: Точно, брат, но не тот. У него же есть Константин Меладзе и Валерий Меладзе.
1: Ну да.
2: Но нас интересует сегодня именно Валерий.
1: Да, и все по факту. Все подсказки были правильные. Давайте расставлять все-таки слова. Значит, яркие цветы ты любила так.
0: Вот самое плохо, что я вот творчество Меладзе, блин, плохо знаком.
1: Это упущение надо срочно исправлять.
0: Да. Но, к сожалению, я думаю, навряд ли я вспомню.
1: Так, ну хорошо, давайте еще маленькую тогда викториночку. Значит, песня называется словами из трех слов, да? Первое — это единоборство. Какие у нас есть?
0: Господи. Единоборство, борьба.
1: А еще?
0: Бокс.
1: Так.
0: Господи, карате, я не знаю.
1: Так, ну мы двигаемся в сторону того самого слова. Хорошо. Название песни из трех слов, значит, первое — это единоборство, второе — это цвет, третье — это насекомое.
0: Бабочка.
1: Ну, почти, почти.
2: Не, ну так-то она бабочка, просто...
1: Ну, не совсем бабочка.
0: Слушайте, у меня в голове уже все, каша. Я даже не...
2: Хорошо, давайте определимся с цветом. Вот есть такой цвет чистоты. Какой он?
1: Невеста в каком платье приходит на свадьбу?
0: Белое.
1: Так, белое. Среднее слово это белого.
0: Белое.
1: Да.
0: Ты белая невеста, я не знаю, там белая бабочка.
1: Так, ну почти. Есть вот бабочки, а есть ночные. Они как называются? Ночные бабочки. Ну, кто же виноват?
0: Ночные бабочки?
1: Ну,
0: это
1: да, такие.
0: Это уже Газманову. Это у него было.
2: Не, ну это у нас культурные ночные бабочки.
1: Я думаю, что Газманову уже не по возрасту.
0: Это же не может быть такого.
1: Так, ну смотри, значит, песня называется из трех слов. Первое — это...
0: Ты белая.
1: Второе — это белого. А третье — это его с крылышками. На свет летит кто?
0: Летит на свет...
1: На огонь кто летит? Какое насекомое?
2: Это комар. Не комар.
1: Нет, нет, не комар. Ну, как бабочка, только не комар.
0: Моли.
1: Ну, вот, это... почти, почти.
2: Но буква первая такая же.
1: И
0: муха? Я не знаю.
1: Значит, песня Валерия Меладзе. Дзюдо белой мухи. Правильно я понимаю?
0: Дзюдо белой...
1: Правильно?
0: Вот это красивая песня, на самом деле была.
1: Очень красивая. И там на бэках вот так. А я. Вот такие вот
2: бэки. Ну, такую песню, я думаю, мы все захотели послушать. Валерий Меладзе, может, ты нас слышишь, задумайся.
0: Это ближе к року было бы. Машина времени могла бы спокойно эту песню спеть.
1: Спокойно, очень спокойно. А может, не очень спокойно. Итак, Яков, значит, что хочется сказать?
0: Дзюдо белой мухи.
1: Дзюдо белой мухи. Аплодисменты в студию. Это первый легендарный альбом Валерия Меладзе «Дзюдо белой мухи». Записывали они его вместе с братом Константином на тренировках после работы. Ну что, это песня «Самба белого мотылька». Яков, ты...
0: «Самба белого мотылька».
1: Да, да, да. Давайте послушаем, как должно было звучать по итогу.
3: Ты

0: обещала.
1: Так знакомо?
2: Да. Вот так вот я уже понял.
1: Вот сами говорите, что не слушаете Валерия Меладзе, а вот только что послушали, никакой машины времени. Строго хардкор, строго Валера. Ну что, Яков, мы вас поздравляем, это было весело, это было здорово. Конечно же, мы вам дарим сертификат на 2 бесплатных напитка от наших друзей и спонсоров кофейни Арабика, где вы обязательно освежитесь со вкусом айс-латте и мохито. Давайте поаплодируем, уважаемый оператор, где аплодисменты?
3: Ну и, конечно же, ваш подарок — это сертификат на 2 бесплатных напитка, мы уже это сказали, и, конечно же, возможность права передать приветы.
2: Да, я передаю привет Валерию Милану.

0: Так.
1: Я искренне думаю, что он слушает нашу радио. И обязательно внесет себе в репертуар новую песню, уже название есть.
0: Да.
1: Дзюдо белым.
0: Половина куплета, считайте, тоже уже написано.
1: Пожалуйста, все для него.
0: Все для него, а потом еще Михайлов песню сочинит. Все для него, рассветы и туманы. Превосходно, превосходная пятница, превосходный звоночек. Яков, спасибо огромное, хорошего вам дня. Всем хорошего дня, кто с нами смеялся. Только что буквально мы продолжаем эфир. Яков, трубочку не кладите.
2: Вперемешку на Интер-ФМ.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграм.

0: деньгами от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по телеграмму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
1: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Центр Смарт запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги.

0: международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

Ваши приемники настроены на частоту 107.7, вы слушаете радио Интро-ФМ. Так незаметно проходит время, что я даже не заметила, что эфирное время подошло к концу. Тем не менее, пришла пора прощаться, всем желаю отличного дня и, конечно, выходных. Ну а тех, кто слушает нас с дороги, спешу предупредить. Дорогу по Карла Либкнехта частично перекроют на перекрестке у 14-й школы и на участке у Ориона. Там будут ремонтировать газопровод. Движение будет частично перекрыто с 1 июня и до конца месяца. Так что будьте осторожны. На этом это все. Услышимся уже на следующей неделе. София Журцвит, Ольга Пшеничная. Были с вами 4 часа. Всем пока-пока.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 3 часа дня, вы слушаете новости. Приднестровский пожарный забрался по лестнице на третий этаж за 25 секунд, а еще через 20 секунд на землю спустили условного пострадавшего. Сегодня проходят соревнования всех пожарных частей республики. Команд 8, борьба идет в несколько этапов. Первая — теоретическая часть, вторая часть — практическая. Поиск условно пострадавшего в лабиринте с огнем и дымом и спасение пострадавшего с учебной башни. Сейчас пожарные проходят именно этот этап. Работа идет в аппаратах на сжатом воздухе. К другим новостям. Суд вынес приговор по делу об убийстве водителя такси. В апреле прошлого года, напомню, на одной из улиц Тирасполя нашли машину. В багажнике лежало тело водителя со множеством ножевых ранений. Убийцу задержали, им оказался 26-летний житель Кицкан. Следствие выяснило, нападение он спланировал. Заранее купил перчатки и подготовил нож. Несмотря на ранения, потерпевший выбрался из машины и пытался сопротивляться. Умирающего водителя нападавший засунул в багажник и бросил в безлюдном месте. Сумку с его документами и вещами украл. Суд приговорил убийцу к 18 годам в колонии строгого режима, сообщает прокуратура. Приговор еще не вступил в законную силу. Продолжаем выпуск. Медфакультет ПГУ впервые выпустил эпидемиологов, гигиенистов и бактериологов. Они уже получили распределение в ординатуру, как и студенты-бюджетники других узких специальностей. Их 50, остальные контрактники идут в ординатуру на свой выбор. В целом, медфак ПГУ выпускает в этом году примерно 80 медиков. Республике же требуется больше врачей, около 300. Не хватает терапевтов, врачей скорой помощи. Острый дефицит медперсонала в сельских амбулаториях и ФАПах. Выставка репродукций Михаила Ларионова открывается в эти минуты в Музее изобразительного искусства. Выдающийся художник, представитель русского авангарда, был уроженцем Тирасполя. Многие из его полотен находятся в музеях по всему миру. На выставке зрители увидят порядка 20 наиболее известных сюжетов. Среди них «Розовый куст», «Офицерский парикмахер», «Акация весной» и «Бульвар в Тирасполе». Экспозиция «Под солнцем Ларионова» приурочена к 145-летию со дня его рождения. И о погоде сейчас в Тирасполе +17. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. We'll be right back.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Суперсмартфону супертариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки.

0: и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
1: Крисмари реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
2: Сеть электроники Тироэд представляет. Бренд номер один. Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
3: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
4: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
5: Реклама на Интер-ФМ.

15:17 показывают наши студийные часы. Вы слушаете радио Интрафэм, студия Александр Волков. До конца, до вечера пятницы, друзья, буду с вами до 6-7 часов здесь, на радио Интрафэм. Что мы будем делать с вами? Будем слушать хорошую музыку, будем испытывать замечательное настроение, ну и, конечно, разыграем подарочки. Сертификат в инфракрасную сауну на бассейне спорткомплекса «Шериф», которая расположена, разыграем обязательно, поэтому, в общем-то, вы уже можете оставить свой номер в нашем вайбере, плюс 373-536-177. Главное дождаться того момента, когда будет розыгрыш, и тогда вполне возможно сертификат достанется именно вам. Ну а пока хорошая музыка, здесь Сикитой, далее появится Пицца, Рая и Уикенд.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Стройка не ждет, Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка.

0: бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: 15.49 столица. Вы слушаете радио Интрафэм. На календаре у нас 29 мая. Завершается весна. В этот понедельник уже первый день лета. И хочется напомнить всем водителям, что с 1 июня будет на месяц частично перекрыта дорога на Карвалибнихта. И также на перекрестке у 14 школы и на участке у Ориона. Там будут ремонтировать газопровод. Движение будет перекрыто с 1 июня и до конца месяца. Поэтому с понедельника, если будете там ехать, обращайте на это внимание для того, чтобы не оказаться в какой-то неприятной ситуации. И продолжаем эфир. Далее у нас появляется Демидова, Чит-Котс, Ева Польна. Ровно в 4 часа дня новости о том, что происходит в республике и мире.
1: Я

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 16 часов. Здравствуйте. Наркокурьеры из Молдовы задержали на таможне Бендер и Кишинев. Ехал он в маршрутке в Днестровск. Среди его вещей были 4 бумажных свертка, спрятанных в пачке с сигаретами. Экспертиза установила, что это смешанный с табаком синтетический наркотик, вызывающий сильную зависимость. Мужчина признался, что раньше делал закладки в Приднестровье. Предположительно, он выступал в качестве курьера одного из интернет-магазинов. Возбуждено уголовное дело. К другим темам. Понятие «травли» закрепить в законе предлагает Министерство просвещения. Это поможет предотвратить конфликтные ситуации, и разбираться с ними будет легче, считают в ведомстве. На горячую линию о буллинге за полгода поступило 28 звонков. Большая часть из Бендер. Сообщали о случаях травли как учеников, так и учителей. Чтобы бороться с буллингом, МВД создало систему «Учет». Ее запустят в 9 школах. А Верховный Совет снизил возраст ответственности до 14 лет за оскорбление в интернете и за оскорбление педагога. Учителей ждет штраф до 3000 рублей. Эффекты тех мер проанализирует Верховный Совет, сообщил глава комитета по образованию Виталий Калин. До 1 июля президенту представят предложение по борьбе с травлей в школах. На помощь 4-летнему Максиму родители собирают деньги. У мальчика с младенчества спинальная мышечная атрофия. Эта болезнь поражает мышцы, из-за нее ребенок не может ходить. 2 года назад канал ТСВ собирал средства на лечение Максима. Тогда мальчику сделали дорогостоящий укол, который остановил развитие заболевания. Потом была реабилитация, сейчас малыш умеет сам держать голову, сидеть, играть в игрушки и есть без помощи. Чтобы научиться ходить, гулять на площадке и в будущем жить полноценной жизнью, курс реабилитации Максиму нужно продолжать. Помощь можно отправить.

0: переводилкой по номеру 37-8-62-19. Реквизиты для банковских переводов есть в соцсетях ТСВ. Продолжаем выпуск. В Рыбнице 1 июня устроят дискотеку, а в Дубосарах детей ждет «Солнце на ладошках». Так называется программа развлечений, специально подготовленная к Международному дню защиты детей. Праздник отметят во всем Приднестровье. Он уже фактически идет. Концерты, конкурсы, игры организовывают для детей и, конечно, угощают мороженым. Большой праздник воскресенья состоится в Екатерининском парке столицы. Он продлится весь день, а 1 июня вечера в микрорайонах Тирасполя организуют шоу, игры и концерты. В погоде к этому часу в Тирасполе 17 градусов. Оставайтесь с нами.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф.

0: Тариф в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
1: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Сеть строительных магазинов Ранила предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона. Биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. Ранилла. 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь. Улица Карла Либкнехта, 326.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: «Голдфит» – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. «Голдфит» – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
8: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
9: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
10: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай! Я смотрю!
2: Пока что только 16 часов и 18 минут показывают наши студийные часы, но давайте узнаем, что можно сегодня вечером, прохладным таким весенним вечером, посмотреть на телеканале ТСВ.
3: Глаз не отвести.
2: В 20.30 отпетые мошенницы. Как стать успешной мошенницей? Всегда будь во всеоружии. Высокие каблуки, яркая помада, утягивающее белье. И будь готов расплакаться в любой момент, потому что ни один мужчина не устоит перед женскими слезами. И, конечно, бери все, что плохо лежит и хорошо блестит. За каждым миллионом может скрываться миллиард. Не отказывай в удовольствии себе проверить это. В главных ролях Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон. Такая вот достаточно интересная комедия сегодня.
0: Не забудь про попкорн.
2: А в 12:30 боевик «Джек Райан. Теория хаоса». Рядовой аналитик ЦРУ Джек Райан приезжает в Москву, чтобы решить простую задачу. Ему нужно проверить операции некой компании. Но все усложняется, когда его пытаются убить. Теперь он вынужден защищаться с оружием в руках, вспоминать армейские навыки и неожиданно для себя оказываться в роли настоящего спецагента. На помощь, как всегда, ему приходят мастистый офицер спецслужб Харпер и внезапно оказавшийся в Москве его супруга Кэти. В главных ролях Крис Пайн и Кира Найтли. Итак, давайте еще раз по фильмам пройдемся. В 20.30 «Отпетые мошенницы», в 23.30 «Джек Райан. Теория хаоса».
0: В 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай! Я смотрю!

0: Princess.
1: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
2: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
1: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены.

0: Звоните 779-533-33.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
4: Кредит под выгодный процент до 3 лет. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
5: Цены растут, только не у нас. В кафе Крикова минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе Крикова. Вкус, к которому хочется возвращаться.
6: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

А мы не послушались и перемешали. Все слова в твоих любимых песнях теперь не на своих местах. Дозвонись в эфир и расскажи, как надо. В дневное время все вперемешку на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 17 часов. Слободзейцы стали лучшими в состязаниях пожарных. На втором месте бендерчане, на третьем команда из Тирасполя. В соревнованиях принимали участие все пожарные части республики. Сдавали и теорию в качестве тестов, и практику. Спасали пострадавшего из лабиринта с огнем и дымом, а также с учебной башни. Призерам вручили кубки и медали. Более 4 миллионов кубов воды подано на поля с начала поливного сезона. Он стартовал в конце марта. Из-за дождливой погоды воды понадобилось меньше, чем в прошлом году, отмечает Минсельхоз. К сезону подготовили 70 насосных станций в Слободзейском, Григорьопольском, Рыбницком и Дубосарском районах. В этом году орошение охватит почти 34,5 тысячи гектаров, сообщили в ведомстве. Продолжаем выпуск. Мозаичную остановку восстанавливают в Коротном Слободзейского района. Ход работ проверила спикер парламента Татьяна Залевская. Село входит в ее округ. Уже готовы задняя стенка и крыша, сейчас работают над мозаикой. После зальют пол и установят лавочки. Обновить остановку, часть культурного наследия села, просили сами жители. С материалами помогли местные предприниматели. Завершат все до конца лета. Пятый сезон начнет сегодня проект «Открытый микрофон». В Тирасполе на пирсе Екатерининского парка состоится рок-концерт. Участвуют местные группы. Зрители услышат каверы культовых рок-композиций и популярные хиты. Вход на концерт свободный. Начало уже через час. Новые температурные рекорды могут быть установлены на Земле в ближайшие 5 лет. И тогда они станут одними из самых жарких за всю историю наблюдений. Об этом сообщается в докладе Всемирной метеорологической организации. Самый жаркий год на данный момент – 2024. Вероятность, что хотя бы один ближайший год превзойдет его, составляет 86%, отмечают ученые.

И о погоде на субботу, 30 мая. Переменная облачность, утром и днем местами дождь, возможно гроза. Ночью 8-10 тепла, днем до плюс 20. В воскресенье станет теплее. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Здравствуйте, мне нужен кредит.
4: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
5: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
6: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 37-4-06-04.
7: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
8: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
9: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: тобой рэп.
1: Итак, друзья, будем разбираться, что появилось раньше. На спонсор этой программы бассейн спорткомплекса «Шериф». Для тех, кто заботится о своем здоровье, есть отличное предложение. Посетите инфракрасную сауну бассейна, отдохните от повседневной суеты, укрепите иммунитет, расслабьтесь и получите настоящее удовольствие. Запись на инфракрасную сауну, номер телефона 775-67-590. Ну и попробовать, что же такое инфракрасная сауна, можно будет у нас, выиграв сертификат. Для этого звоните к нам в студию, номер телефона в Тирасполе 6-177, отвечайте на мой вопрос, что появилось раньше, и тогда сертификат достанется вам, если, конечно, вы верно ответите.

0: Чебуре, че-че-чебуре, чебуре, че-че-чебуре.
1: Итак, друзья, игра «Что было раньше», и у нас Ирина. Ирина на связи со студией «Радио Интер ФМ». Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как ваше настроение?
2: Хорошее.
1: Настроение хорошее. Смотрите, сейчас я вам расскажу про два предмета. А ваша задача сказать, какой из них появился раньше, какой раньше изобрели, какой, может быть, раньше сконструировали. Ну, вот в таком вот ключе. Готовы? Итак, что появилось раньше? Термин «искусственный интеллект» или «домашний видеомагнитофон»?
2: Ну, я думаю, магнитофон.
1: Ну, тут смотрите, тут вопрос с подвохом, потому что не про... Именно про термин «искусственный интеллект» идет речь. Поэтому давайте, может быть, вы подумайте логику, попробуйте. Но, с другой стороны, я могу вас и запутывать, на самом деле. Вот как, что появилось? Термин «искусственный интеллект» или «домашний видеомагнитофон»? Ирина?
2: Ну, я думаю, что, ну, если это термин, то, наверное, термин.
1: Так, ну, давайте окончательный ответ.
2: Ну, если разработка компьютеров начиналась еще где-то там в 50-х, 60-х годах, то, возможно, да, речь шла о термине раньше, чем о видеомагнитофоне.
1: То есть вы считаете, что термин появился раньше?
2: Да.
1: Давайте проверим. Если аплодисменты прозвучат сейчас, значит, вы правы. Действительно, термин «искусственный интеллект» появился в 1956 году, а первые домашние видеомагнитофоны в 70-х. Поэтому вы угадали. Я вот пытался вас запутать, ну и пытался вам помочь одновременно. Но, тем не менее, вы справились, и теперь где-нибудь можете блеснуть такими знаниями, например, на квизе, или поразить домашних. Вот тоже задать им такой же вопрос. Ну а пока давайте передавать приветы. Кому они будут?
2: Привет передаю своей подруге Наталье. Не буду называть ее фамилию.
1: А вот вы потом у нее спросите. Спросите, Наталья, как вы думаете, что появилось раньше? Термин «искусственный интеллект» или «домашний видеомагнитофон»? Оставайтесь на линии, я вам за эфиром расскажу, как вы сможете забрать свой подарок. Напоминаю, что спонсор игры «Бассейн спорткомплекса «Шериф». Для тех, кто заботится о своем здоровье, есть отличное предложение. Это инфракрасная сауна бассейна. Там можно отдохнуть от повседневной суеты, укрепить иммунитет, расслабиться и получить настоящее удовольствие.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.

0: Агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
2: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеящихся панелей, панелей ПВХ.
3: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон «Вайбер» 37211-83.
4: Кредит под выгодный процент до 3 лет. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
5: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
6: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

17.46 в столице. Друзья, вы слушаете радио Интрафэм. О погоде на завтра хочется поговорить. Обещают ее такую же прохладную, практически как и сегодня. Дождь тоже обещают погодные сайты. Начнется он днем. Возможно, днем будет даже сильный, поэтому зонтики берите с собой, если куда-нибудь завтра днем собираетесь. А так температура будет плюс 17 градусов всего лишь в эту субботу. На воскресенье плюс 23 градуса. Не намного сильное, но я думаю, что учитывая то, что скоро лето, летом будет там плюс 30, плюс 35, может быть плюс 37, мы еще подумаем, как же было хорошо в конце мая месяца, когда вот дождик шел, когда было на улице плюс 20, а не такая вот изнуряющая жара. Но, тем не менее, даже

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Приднестровье 6 часов вечера. 30 миллионов 400 тысяч рублей из фонда соцподдержки «Вместе» распределило сегодня правительство. Более 15 миллионов потратят на лекарства для стационаров. В том числе закупят медпрепараты для людей, которые страдают астмой, эндокринными патологиями и редкими болезнями. 8 миллионов 400 тысяч пойдут на пенсии, пособия и другие соцвыплаты. Еще 4 миллиона 700 тысяч – на продукты для домов-интернатов, дома ребенка, коррекционных учреждений и больниц. Оставшиеся деньги направят на поддержку детских домов и реабилитационных центров, выплату пособий детям-сиротам и закупку молочных смесей. Уже сегодня деньги перечислили всем получателям, рассказала глава Минфина Алена Рускевич. Информация с суммами и направлениями, куда и сколько потратили, появится на сайте правительства и на сайте фонда. К другим темам. Мотоциклам больше нельзя ездить по центральной Покровской в столице. Ранее ограничение действовало только вечером с 20 часов. Теперь оно круглосуточное. На улице высокая интенсивность движения, много пешеходов и переходов для них, объяснили в ГАИ. На второстепенных улицах поставили знаки, которые запрещают въезд мотоциклов на Покровскую. За их игнорирование будут штрафовать. Графики маршруток обновили в Бендерах, а также изменили схему проезда льготных четверки и шестерки. Они не будут заезжать на Шелковый и Ленинский. Новшества связаны с изменением количества машин на линиях. Сколько их, точное время прибытия к остановкам – все эти данные власти Бендер опубликовали на своем официальном сайте. Изменения начнут действовать с 1 июня. Графики троллейбусов останутся прежними. Продолжаем выпуск. Суд вынес приговор по делу об убийстве водителя такси. В апреле прошлого года на одной из столичных улиц нашли такси, а в багажнике тело с множеством ножевых ранений. Убийцей оказался 26-летний житель Кицкан. Он планировал нападение, выяснило следствие. Заранее купил перчатки, подготовил нож. Водителя бил в грудь и живот, потом засунул в багажник, бросил в безлюдном месте. Сумку с его документами и вещами похитил. Суд приговорил убийцу к 18 годам в колонии строгого режима, сообщает прокуратура. В конце выпуска о погоде на завтра, 30 мая. Переменная облачность, утром и днем местами дождь, возможно гроза. Ночью 8-10 тепла, днем до плюс 20. В воскресенье станет теплее. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Суперсмартфону супертариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
4: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Дом обоев Эль Колор представляет более 1000 видов обоев.

0: в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящуюся в темноте для самых любимых.
1: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль-Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 291. Второй этаж напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Здравствуйте, мне нужен кредит.
4: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
8: Реклама на Интер-ФМ.

Вы слушаете радио Интер-ФМ. Напоминаю, что на календаре у нас 29 мая, а в это воскресенье будут в Тирасполе отмечать День защиты детей. Все это пройдет в Екатерининском парке. В 11 часов малыши будут на перегонки гонять на велосипедах. Самому быстрому вручат шлем и перчатки. В 12 часов в парк придут Незнайка, Мальвина и кот Леопольд, подарят воздушные шарики. И до самого вечера будут концерты, спортивные конкурсы, мастер-классы, аквагрим и тоже концерты. То есть, друзья, несколько концертов в Екатерининском парке ждут в это воскресенье и детей, и их родителей. Поэтому приходите и проводите время с большим удовольствием.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Время идет, а любовь остается. Любимое радио Интер-ФМ.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: обновиться к лету даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов.

0: ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте вкус на мир.
1: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
2: Кредит под выгодный процент до 3 лир. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
3: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Центр, улица Кирова, 144, остановка «Почта». Телефон или вайбер 37-211-83.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тироэд. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тироэд. Качество, проверенное временем.
5: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
1: Приветствую всех, кто любит посмаковать и вкусные блюда, и истории про них. С вами я, София Шерсвит, и программа «Кулинарное досье». Сегодня будем говорить об одном полезном, но, к сожалению, не самом доступном деликатесе. Есть его принято только в свежем виде и никак иначе. А лучшим дополнением к этому гастрономическому изыску будет бокал игристого. Догадались? Да, это устрица.
0: Рассмотрим поближе.
1: Как и многие популярные и дорогие в наше с вами время блюда, изначально устрицы считались пищей бедняков. Небогатые люди ели этих моллюсков, потому что элементарно не могли позволить себе мясо. Однако из-за бесконтрольного вылова число устриц в природе стремительно уменьшалось. Поэтому в конце 19 века они и стали деликатесом, отныне попадая исключительно на столы знатных господ.
0: А теперь повнимательнее.
1: Устрицы входят в десятку самых дорогих деликатесов мира. Их выращивают в Японии, Италии и США. Но самыми лучшими по праву считаются французские. Правда, стоит отметить, что моллюсков распробовали еще древние римляне. Оттуда устрицы попали в итальянскую кухню, а уже потом перекочевали во французскую. Еще известный английский писатель Чарльз Диккенс написал: «Бедность и устрицы всегда идут как будто рука об руку». Но, как мы помним, в конце 19 века ситуация кардинально изменилась, и французские власти ввели ограничения для рыбаков. Ситуацию это не спасло, и к началу 20 века устрицы окончательно превратились из мяса бедняков в ресторанный деликатес.
0: По показаниям свидетелей.
1: Во времена, когда устрицы добывались естественным путем, об их искусственном выращивании никто даже не задумывался. Считалось, что сезон для этого лакомства начинается в сентябре и длится по апрель. То есть есть устрицы можно было только в месяцы, в названии которых есть буква «Р». Сейчас с появлением специальных устричных ферм такая необходимость отпала. Но старожилы кулинарии все же настаивают на веками выведенном правиле.
0: Найдем по отпечаткам.
1: Так как устрица все-таки морское создание и, можно так сказать, пьет море, ей совершенно не нужна соль. Свежевыловленных устриц приправляют лишь долькой лимона. Но существуют рецепты, когда устрицы запекают сыром и соусами. Надо сказать, гурманы таким рецептам не рады, потому что многовековая традиция есть этих моллюсков живьем. Во-первых, в этом случае деликатес сохраняет все полезные элементы, которых в нем очень много. Ну и главное, это, конечно, вкус. Если решили сами выбирать устрицы, обязательно проверьте, чтобы они были плотно закрыты. Если вам попалась ракушка хотя бы с микротрещиной, считайте, что моллюск попросту испортился. Ну и, конечно, не забудьте, что самым лучшим дополнением к устрицам является игристое или любое легкое белое вино.
0: Подведем итоги.
1: На сегодня это все. С вами была София Шерсвит и программа «Кулинарное досье». Блюдо было не на каждый день, царско-заморское, так сказать, но искренне верю, что если вы захотите попробовать этот непростой деликатес, обязательно расскажите, как вам. С вами была София Шерсвит и, как всегда, жду ваших предложений для следующих выпусков. И до скорых встреч. Всем пока. А спонсор нашей программы – торговая марка «Вкусномир». Здесь вы найдете огромное разнообразие готовых блюд и полуфабрикатов. От легких завтраков и быстрых перекусов до сытных обедов и праздничных ужинов. «Вкусномир» помогает экономить время и дарит вкусные решения для любого случая без лишних хлопот. «Вкусномир» – всегда кстати!

0: Знаешь, у меня сегодня такой день, слов нет. Волшебный, фантастический, ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
1: Норм.
2: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему, в масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 19 часов, в эфире новости. 30 миллионов 400 тысяч рублей из фонда соцподдержки «Вместе» распределило сегодня правительство. Более 15 миллионов потратят на лекарства для стационаров. В том числе закупят медпрепараты для людей, которые страдают астмой, эндокринными патологиями и редкими болезнями. 8 миллионов 400 тысяч пойдут на пенсии, пособия и другие соцвыплаты. Еще 4 миллиона 700 тысяч – на продукты для домов-интернатов, дома ребенка, коррекционных учреждений и больниц. Оставшиеся деньги направят на поддержку детских домов и реабилитационных центров, выплату пособий детям-сиротам и закупку молочных смесей. Уже сегодня деньги перечислили всем получателям, рассказала глава Минфина Алена Рускевич. Информация с суммами и направлениями, куда и сколько потратили, появится на сайте правительства и на сайте фонда. К другим новостям. Наркокурьера из Молдовы задержали таможенники вместе с МГБ и МВД. В пачке с сигаретами у него обнаружили 4 бумажных свертка, а в них, как установила экспертиза, синтетический наркотик. Мужчина признался, раньше делал закладки в Приднестровье. Предположительно, выступал как курьер одного из интернет-магазинов. Возбуждено уголовное дело. 100-тысячного абонента

Подключилась сегодня компания IDC. Обладательницей быстрого интернета по оптике стала директор школы в селе Грушка. Поздравить ее за 200 километров приехали представители Интернестаркома и канала ТСВ. «Теперь готовиться к урокам можно будет быстрее», — сказала женщина. В школе она не только директор, но еще и учитель русского языка и литературы. Продолжаем выпуск. Большой праздник в честь 1 июня устроят в Екатерининском парке Тирасполя в воскресенье. Малышей и ребят постарше ждут аттракционные, веселые спортивные игры, фотозоны и аквагрим. А в выставочном зале парка откроется выставка ретро-игрушек. Кстати, День защиты детей в Приднестровье будут отмечать 2 дня – 31 мая и 1 июня во всех городах. И о погоде на субботу, 30 мая. Переменная облачность, утром и днем местами дождь, возможно гроза. Ночью 8-10 тепла, днем до плюс 20. В воскресенье станет теплее. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с ноуфрост и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Супер смартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
4: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
5: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
6: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
7: Здравствуйте, мне нужен кредит.
8: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
9: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
10: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, Энергетиков 2А, возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
11: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь.

0: подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою
0: маму. Оленька, есть
3: хотите привет? Передать привет, брат?
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

кровью, море улыбок и море желаний. Времени нет и нет расстояний. Воздух вокруг ни на что не похожий. Нет ни машин, ни случайных проездов.

0: где пахнет только тобою. Низ живота наполняет любовью. Есть только ты и я.
1: Слушай свое радио.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Палец.

0: 8А. Телефон 775-963-63.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Рыбнице. Центр, улица Кирова, 144. Остановка «Почта». Телефон или вайбер 37-211-83.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Цены растут, только не у нас. В кафе Крикова минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе Крикова. Вкус, к которому хочется возвращаться.
5: Кредит под выгодный процент до 3 лет. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
6: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно, обучение. Звоните 37-55-469.
7: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: Эх, раньше было лучше.
1: Деда, а что было раньше?
2: В вечернем эфире Интерафм узнаем, что было раньше. Корабль или дирижабль, песня Макарена или восьмой сезон Санта-Барбары. Не пропусти.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 8 вечера. Здравствуйте. 30 миллионов 400 тысяч рублей из фонда соцподдержки «Вместе» распределило сегодня правительство. Более 15 миллионов потратят на лекарства для стационаров. В том числе закупят медпрепараты для людей, которые страдают астмой, эндокринными патологиями и редкими болезнями. 8 миллионов 400 тысяч пойдут на пенсии, пособия и другие соцвыплаты. Еще 4 миллиона 700 тысяч на продукты для домов-интернатов, дома ребенка, коррекционных учреждений и больниц. Оставшиеся деньги направят на поддержку детских домов и реабилитационных центров, выплату пособий детям-сиротам и закупку молочных смесей. Уже сегодня деньги перечислили всем получателям, рассказала глава Минфина Алена Рускевич. Информация с суммами и направлениями, куда и сколько потратили, появится на сайте правительства и на сайте фонда. К другим темам. Мотоциклам больше нельзя ездить по центральной Покровской столице. Ранее ограничение действовало только вечером с 20 часов. Теперь оно круглосуточное. На улице высокая интенсивность движения, много пешеходов и переходов для них, объяснили в ГАИ. На второстепенных улицах поставили знаки, которые запрещают въезд мотоциклов на Покровскую. За их игнорирование будут штрафовать. Слободзейцы стали лучшими в состязаниях среди всех пожарных частей республики. Сдавали и теорию в качестве тестов, и практику. Спасали пострадавшего из лабиринта с огнем и дымом, а также с учебной башни. На втором месте бендерчане, на третьем команда из Тирасполя. Призерам вручили кубки и медали. Выборы ректора прошли сегодня в Госуниверситете. Единственный кандидат, исполняющий обязанности главы вуза, Лариса Скидская. Избирательные пункты открыли также в Бендерах и Рыбнице. Там находятся филиалы университета. Преподаватели голосовали до 5 вечера. Идет подсчет голосов. Результат выборов ректора ПГУ огласят в понедельник. И о погоде на субботу, 30 мая. Переменная облачность, утром и днем местами дождь, возможно гроза. Ночью 8-10 тепла, днем до плюс 20. В воскресенье станет теплее. Это была вся информация на сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
2: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37211183.
3: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.

0: Здравствуйте, мне нужен кредит.
1: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранилла». 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
7: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: накидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не буду.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
5: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букет, который никогда не завянет.
4: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
5: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
6: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.